Кто слышал имя такого человека? Котаку Вамура. Ну, вы интеллигентные люди, вы должны всегда, это минимум один человек должен слышать. Не слышали. Я тоже не слышал, пока не начал копаться в этом. Так выглядит этот человек, Котаку Вамура. Это человек, который был 40 лет бюргермайстером или мэром города Фудай в Японии. Он стал 40-летним бюргермайстером, и 40 лет, до 87 лет, когда он умер, он был бюргермайстером или мэром этого маленького города, 3000 человек населения. И вот когда-то этот человек, Котаку Вамура, прочитал, что когда-то были очень большое землетрясение, были большие волны пришли на Японию, и вот он вбил себе в голову, что мне, чтобы уберечь мой город, чтобы уберечь моих людей, нужно построить большую такую стену, такую плотину, которая будет защищать мой народ. Начали они строить в 67 году и строили 17 долгих лет. И в 84 году, когда они закончили и построили вот этот такой монстр, посмотрите. Такой ужасный монстр, 205 метров в длину, 15,5 метра в высоту. Что-то здесь фонит, может быть, другой микрофон, или мне отойти как-то, братья, сестры. Скажите, где здесь? Нормально все, да? Нормально, окей. Итак, смотрите, 15,5 метра высоты и 205 метров глубины. Ничего не было, никаких землетрясений, никаких волн не было, он все строил. Все люди этой деревни говорили, этого города 3000, говорили, куда нам строить? Посмотри на наших соседей. У них маленькие 5 метров, 10 метров, а тебе вздумалось 15,5 метра высоты. Оно стоило за 17 лет 30 миллионов долларов, которые были огромные деньги для этого села. А он строил и строил. И все, сколько он не строил, сколько не длилась стройка этого проекта, постоянно он слышал только критику. Никто его не поддерживал, а он говорит, нам нужно это строить. Он умер в 97 году, так и не поняв, для чего же он строил это дело. Для чего же? И вот прошло 14 лет. 11 марта 2011 года произошло ужасное землетрясение. Волны поднимались до 38 метров в океане. Когда они дошли до берега, они упали, и вот там примерно вы видите здесь фотографии, что они на все на своем пути, все уничтожали, все. За это время это было самое сильное землетрясение или волны наводнения, цунами, которое было когда-то в Японии. Погибло 15,5 тысяч человек. Пропали без вести 3 тысячи человек. Разрушено полностью было 120 тысяч зданий. 670 тысяч было непригодны для жилья, их просто развалили, потому что невозможно было жить. И вот только один, на всем побережье, где было это цунами, только один единственный город был, где не было разрушено ни одно здание и не погиб ни один человек. Это был город Фудай. Ни один человек. И те люди, которые крутили пальцем, показывая ему, сегодня идут к его могиле, и его могила засыпана цветами. Они говорят, это человек, который спас наш город. Человек. Я хочу, чтобы вы открыли место Писания, которое будет записано в первой книге Паралипоменон, будет записано в 12 главе и 32 стих. Это то место Писания, которое будет сегодня центром нашей проповеди. Первая книга Паралипоменон, 12 глава и 32 стих. Мы не будем дергаться с английским, с немецким, то посмотри, ой, с русским. Я буду мою презентацию дальше делать. А уже кто по-английски читает, читайте по английским. 1 Паралипоменон, 12 глава, 32 стих. Ситуация такая. Во время царя Давида начали перепись, сколько же людей имеется вообще в нашем царстве, которым Давид царствует. Пересчитали все 12 колен, пересчитали, сколько людей в каждом колене, доложили это Давиду. И вот только об одном единственном колене в израильском народе говорится одна из гениальнейших фраз в Ветхом Завете. И вот читаем ее вместе, братья и сестры. Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Я повторяю центр моей проповеди, которые знали, что, когда надлежало делать. И эти люди, которых было 200 человек, вообще, если вы прочитаете в этой же книге, 1 Паралипоменон, 7 главе и 5 стихом, то там, когда перечисление всего Исахаровского колена, там написано, из колена Исахарова мужчин было 87 тысяч человек.
87. Но только о 200 из этих мужчин сказано следующее слово. Они были люди разумные. А разумность их заключалась в том, что они знали, что и когда надлежало делать. Поэтому тема моей проповеди называется «Будь человеком разумным». Будь человеком разумным. Классически по-немецки я буду иметь 3 пункта, и если кто-то записывает, они будут очень простые, я буду разбавлять их примерами, именно показывать, что же обозначает разумный человек, что же обозначает, какие качества имеет разумный человек. И тот человек, о котором я говорил в начале, Котаку Вамура, был человеком разумным, друзья. Потому что когда еще никто ничего не видел, он знал, что нужно что-то делать. И когда пришло время, все сказали, какой ты мудрый. Когда он строил и растрачивал их не 30 миллионов, все крутили пальцем, говорили, какой ты глупый человек. Какая критика на него была, братья и сестры. Будь человеком разумным. Итак, пункт номер один называется «Ни вида, ни величия». Человек разумный независим от внешних обстоятельств. Ни вида, ни величия. И давайте мы вернемся обратно к тому же тексту, который лежит перед нами. Первая книга Паралипоменон, 12 глава и 32 стих. И там написано, что из сынов Иссахаровых было 200 человек разумных. И я хочу вам задать вопрос. В Израиле было 12 различных колен. И если я вам высвечу сейчас это имя, Иссахар, что вы можете вспомнить про Иссахара, дорогие мои? Ну вот Левий, там были священники, помните, да? Иуда, там были цари. Из колена Вениаминова прошел первый царь Саул, Павел происходил. А что вы свяжете с Иссахаром, доброго, братья и сестры, или известного? Что вы свяжете с ним? А? Спасибо, сестра, да. Вот когда было пророчество про эти колена, то вот Израиль дал, отец Израиль дал всем какие-то важные имена. Один будет, может быть, как лев, другой будет по-другому. А вот Иссахар, мои дорогие, Иссахар, вот я сейчас вам высвечу, с тем же сравнил Иссахара. Он сравнил его с диким ослом. Ну, как вы думаете, осел это такое интеллигентное животное, братья, сестры? Ну, не сильно интеллигент. А если я кого-нибудь из вас, не дай Бог, случайно назову ослом, я не думаю, что такая вспышка радости у вас произойдет. Наконец-то меня кто-то назвал ослом. Да? А вот его назвали диким ослом. Иссахара колено назвали диким ослом. То ничто не предвещало прекрасное будущее, братья и сестры. Когда же они зашли, уже возвратились через 40 лет пустыни, возвратились в землю ханаанскую и пришли туда, то начали делить им землю. И вот одним коленом дали большущую, вот Манасии, дали огромную землю. Колено Иудина дали огромную землю, даже Симеону дали огромную землю. А вот Иссахар, вот сейчас вот высветится, вот там в середине красненькое, вот вы видите, нет? Вот это Иссахар. Вот дали Иссахару немножечко земли, и будь рад, сиди себе там, не высовывайся, потому что все равно осел, потому что все равно у тебя никаких особых таких притязаний на что-то нету. И вот Иссахару дали совсем немного, совсем немного. Если мы посмотрим историю Израиля, там были судьи сперва 300 лет, потом были цари, там были священники. Давайте мы взглянем, что же были. А был один судья из колена Иссахарова. Был один судья. И вот давайте мы посмотрим на них. Если, скажем, о судьях таких, как Гедеон, Авимелех, такой, как Самсон, по 3-4 главы в книге Судей написаны, то про колено Иссахарова слушайте внимательно. Написано так. «После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сын Додова из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремове. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире». И все. И все, 2 стишочка, про других 3 главы, 4 главы, а у него ничего особого нет. Он жил, он царствовал, или владел над ними, или судил их, он умер и погребен, ничего. Ничего особенного. Когда были цари, то в царстве израильском был тоже один царь из колена Иссахара. Вот давайте посмотрим, что же говорит о нем Бог. Был один единственный царь из Иссахаровского колена, и написано так. Про этого царя. Его звали Вааса. Но через Иуя, сына Анания, уже было сказано слово Господа о Ваасе, о доме его, о всем зле, которое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоаму за то, что он истреблен, за что и истреблен был. Итак, был один судья, о котором мы ничего не знаем, никаких великих подвигов. Был один царь, который был ужасно злой царь, который всю свое царствование раздражал Господа, а о священниках и говорить нечего, священников Иссахаровских не было.
Итак, братья и сестры, человек разумный, о которых написано, что они были разумные, это человек, который не имеет ни вида, ни величия. Он не отличается особыми какими-то качествами, он не отличается родословной. Если взять по-нашему, это не внук Воронаева, не правнук Мартина Лютера, это не тот, который скажет, у меня, да ты знаешь, с какой семьи я пришел, вот это дата у меня, я должен быть обязательно человек разумный. Человек разумный. Он, ты его не заметишь даже. Он не отличается ничем. С виду он не отличается ничем. Он независим от того, в какой родословной он родился. Он независим от того, какое образование он получил. Независим. Но, и мы подошли к сердцу моей проповеди, это второй пункт называется следующим образом. Человек разумный знает, что и когда нужно делать. Что и когда. И это самое центральное, братья и сестры, сердце, о котором я хотел бы оставить в вашей церкви, самая главная мысль. Разумный человек. И это не только сыны Исахаровы, это сыны сегодня, которые живут и дочери в Джексонвилле, на Украине и Германии. Аминь, братья и сестры. Мы нуждаемся сегодня. Христианство нуждается сегодня в разумных людях. Христианство нуждается сегодня в людях, которые разбираются, что и когда нужно делать. Я хочу, чтобы мы открыли одно местописание. Это будет Ефесянам 5 глава, 15 и 16 стих. Я читаю для вас, там написаны следующие слова. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». И вот в греческом языке есть два понятия времени. Разрешите мне немножко сделать такую очень легкую ссылку на греческий язык. То в греческом разделяется между словом «хронос» и словом «кайрос». Слово «хронос» – это обозначает время, которое Бог даровал нам прожить. От этого прошло слово «хронограф». Знаете по-русски? Хронология, хронограф. Это то время, которое Бог даровал нам прожить. Линейное время от рождения человека до конца его жизни или до смерти человека. Но есть другое слово, о котором мы немножко поговорим. И вот Библия нам говорит, слушайте внимательно, что есть те люди, которые неразумные, но мудрые. Одно из качеств мудрых людей в этом стихе написано, они дорожат кайросом. И сейчас мы посмотрим, что это такое. И греческий перевод, вообще Ветхий Завет был написан на еврейском языке, но есть греческий перевод, так называемый септуагинта, и в греческом это место, которое мы взяли центральным местом, вот Исахаров, звучит следующим образом. Из сынов Исахаров пришли люди разумные, которые знали что, и там, где написано по-русски «когда», они знали кайрос. И сейчас я объясню вам, что это такое. Что и когда. И вот если мы посмотрим, что же такое кайрос и хронос. Слово хронос – это линейное время от рождения до смерти человека. Слово кайрос – это удобный и благоприятный момент в моей жизни. Если мы вот так вот поставим, вот примерно вот эта линейка, это 80 лет примерно, которые написано, при большей крепости живет человек. И вот во время этих 80 лет есть моменты, слушайте внимательно, моменты, когда Бог говорит к человеку, что что-то нужно изменить. И вот я вот так вот просто для нас сейчас графически поставил, пусть тебе будет 15 лет, ты понял кайрос Божий, может быть потом в 20 лет, в 30, в 45, в 60, или сколько бы тебе ни было лет, которые Бог даст тебе прожить, в какие-то моменты нашей жизни есть определенные моменты, когда Бог говорит, что что-то нужно менять. И я хочу вот так вот посмотреть. Здесь мне мои хозяева заняли такую линейку или такой сантиметр. И вот я возьму здесь 80. 80, посмотрите сюда. Это твоя жизнь. Библия говорит, что человек живет 70, а при большей крепости сколько, братья и сестры? 80 лет. И вот я хочу, чтобы ты посмотрел, на каком участке ты находишься. Мне 41 год, значит, половину в прошлом году я уже перешагнул, и Библия говорит, что мне осталась примерно половина моей жизни. И вот 80 лет – это то, которое нам надлежит прожить при нашей крепости, при здоровье и все. Но в эти определенные моменты, которые мы имеем, есть моменты, когда Бог говорит к нам, что нужно что-то делать. И нам, разумным людям, нужно узнавать, что же и когда нам нужно делать. Твоя жизнь –
Это вот такой отрывок. Посмотри, где ты находишься на этом отрывке. Если тебе сегодня, ты молодой человек, 20 лет, может быть, 25-30, и ты думаешь, мне еще столько много жить, ты не заметишь, как быстро это время пройдет. Аминь, братья и сестры. Да? Это время пролетит быстро. И беда христианства в том, что многие живут просто каким-то дешевым хроносом. Они живут просто от начала до конца своей жизни и не могут понять, что за это время есть определенные моменты, что что-то нужно сделать. Определенный кайрос Божий, определенный момент Божий, когда что-то нужно сделать. Итак, человек разумный – это тот человек, который может отличить моменты Божии. Он знает, что и когда нужно сделать. Давайте мы посмотрим на некоторые примеры, библейские и внебиблейские примеры, когда были люди, которые не могли этот кайрос отличить, а были те, которые могли этот кайрос отличить, и мы возьмем примеры для себя. Начинаем мы с первого примера, с тех, которые знали, что и когда нужно делать. И первый пример, он библейский, но он находится из животного мира. Это пример муравья, братья и сестры. Библия говорит нам, кто пишет, запишите два места Писания. Первое, что говорится о муравье, это в книге притчи. Здесь написаны такие слова. Итак, в книге притчи написаны следующие слова. Сейчас мы посмотрим. 6 глава, 6-8 стих. Три стиха говорится об этом маленьком мини-животном. И написано так. «Пойди к муравью ленивец и посмотри на действия его, и будь мудрым или разумным человеком. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Когда муравей занимается заготовлением, братья и сестры, когда он занимается? Летом. А собирает пищу когда? Во время жатвы. Следующее место Писания, это также книга притчи, где написаны следующие слова. В 30 главе, 24-25. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых, муравьи, народ не сильный, ни вида, ни величия». Согласны вы, друзья, да? Мы можем пройти, мы можем его раздавить. Если он залез на нас, мы можем его выкинуть, мы не заметим его. Они не видные и не сильные, но он летом заготовляет пищу свою. Муравей – пример для многих людей из нас, которые не знают, что и когда делать. Он знает, что придет время, когда заготовлять невозможно будет. Он знает, муравей, что придет время, когда жатва закончится, и все упадет, и будет поздно, при всем желании ты зимой проснешься, а время ушло. Нужно знать Божий кайрос, момент, когда нужно что-то делать. Второй пример библейский, человека, который знал, что и когда делать, это пример человека, которого звали Иосиф. Тот был, который рабом, который был рабом в Египте. И вот вы видите, здесь сидит фараон, все его прислужники и молодой человек Иосиф. Собрались все мудрейшие люди этой страны. И фараон говорит, что ты мне посоветуешь? Я смотрю, у тебя особая мудрость. И слушайте, что говорит Иосиф. Чтобы выжить в годы, которые будет очень тяжело, он дает ему важный совет. Читаем вместе. Это написано в Бытие 41 и 3 стиха, 34, 35 и 36. «Да повелит фараон поставить на землю надзирателя и собирать в 7 лет изобилия, пятую часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб, подведение фараона в пищу, и пусть берегут, и пусть будет сия пища, слушайте внимательно, в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, даже земля не погибла от голода». Иосиф, от голода, извините. Иосиф был человеком, который знал, что и когда нужно делать. Что нужно было делать? Нужно было собирать. А сколько нужно было собирать? Кто из вас помнит, братья и сестры? 20%, пятую часть. И вы знаете, я вам скажу честно, мы живем в Германии, примерно такая же благополучная страна, как Америка. И когда имеешь 7 лет изобилия, очень трудно поверить, что придет голод. Согласны вы, друзья? Очень трудно поверить. Когда они первый год начали собирать 20%, набили все, что можно было набить.
Второй год, третий год. Потом он говорит: Иосиф, что ты занимаешься каким-то пессимизмом? Какой-то голод придет, какие-то проблемы придут. Ничего нету, смотри. И следующий год будет, и третий год будет. А Иосиф говорит: собирайте, собирайте, собирайте, собирайте. Они уже начали его критиковать. Да, Иосиф, что ты там выдумал? Твое толкование сна неправильно. И то, другое. И пятое, десятое. И как были рады эти люди, когда голод пришел, братья и сестры. Иосиф был человеком, спасшим всю страну египетскую. Аминь, братья и сестры. Почему? Потому что он знал две вещи. Что нужно делать и когда нужно делать. Когда придет время голода, они скажут: давайте теперь собирать. А собирать нечего. Нечего собирать. Собирать нужно тогда, когда есть время благоприятное. Кайрос – это благоприятный момент, когда нужно что-то сделать. Иосиф понял вот сейчас этот момент. Теперь давайте мы посмотрим на негативные примеры. Тех, может быть, примеров, которые не знали, что и когда нужно делать. Первый пример, особенно для людей, которые жили в Советском Союзе и учились в советской школе, он очень простой и очень понятный. Те, кто не знал, что и когда нужно делать. Первый пример – это, вы знаете, попрыгунья. Какая она, братья и сестры? Стрекоза. Что же сделала это красивое животное, братья и сестры, или насекомое? Что она сделала? Кто помнит? Лето красное пропело, оглянуться даже не успела. И что случилось? И зима катит в глаза. Пожелтело чисто поле. И вы знаете, пришла она к муравью, который знал, что и когда делать. Он знал, что и когда делать. И она говорит: слушай, холодно, и покушать нечего, и такая вот, пожалуйста, смилуйся надо мной. А этот муравей, впервые, прежде чем ей дать какое-то пожертвование, он говорит: а с чем ты занималась, дорогая, все время? Она говорит: ой, такое было лето прекрасное. Под каждым кустиком было, как вы называете, американцы, пари. Под каждым кустиком мы играли, пели, танцевали. Был супер, супер лето у нас прошло. Он говорит: дорогая, а чего ж ты не собирала в лето никаких этих вот? У нас было веселье. И такой нехороший муравей говорит им: знаешь что, дорогая, ничего ты от меня не получишь. Пойди и попляши дальше. Вот так вот. Я когда был молодым, моя мама всегда на меня говорила: попрыгунья, стрекоза. Я не мог понять, о чем. Это она всегда говорила, что нужно использовать момент. Нужно использовать момент. Следующий библейский пример. О молодой девочке, которая была тоже ни вида, ни величия. Была, выросла сиротой. Попала в другую обстановку. Израильская девочка. И вот сложились обстоятельства ее жизни так, что она была, у них такое называется, сейчас я скажу, переведу на ваш язык, Persian Top Model было. Есть у вас такое, да, по-моему, такой идол, или как, американский идол, или где топ-модели таких выбирают по телевизору. Есть у вас такое, да, соревнование? Вот там было Persian, это было в Персии, выбирали топ-модель для царя. И вы знаете, она прошла, стала женою царя. И вот она не поняла, что в моей жизни происходит. Сперва я была маленькой девочкой еврейской, без папы, мамы, ни вида, ни величия, а теперь я в царском дворце живу, все нормально. И вот пришел момент, один единственный момент, когда людей из того племени, откуда она пришла, евреев хотели уничтожить. И она об этом не знала, потом, когда узнала, думаю, поплакала и сказала: ну хорошо, ну их уничтожат, а мне главное будет нормально. И пришел ее наставник, которого звали Мардахей, и сказал ей классические слова, которые именно к тем людям относятся, которые не знают моментов. Читаем мы, это будет книга Есфирь, это будет 4 глава и 14 стих, центральный стих, который говорит о человеке, который не знал. Она думает: я не знаю что. И Мардахей говорит следующие слова: если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев от другого места, а ты и дом отца твоего погибнет. И вот слушайте внимательно, и кто знает, не для такого ли времени или не для этого ли времени ты достигла достоинства царства. В твоей жизни, дорогая Есфирь, был сперва только Хронос. Было время, которое ты родилась, которое жила, которое пошла в дом царя. И вот пришел момент, единственный момент в твоей жизни, когда ты должна понять, что Бог говорит тебе, это кайрос Божий. Что ты должна начать чего-то делать. Она начала оправдываться: ой, если б ты знал, это опасно, царь меня не звал, и все другое. А Мардахей говорит: слушай, дорогая,
Не думай, что ты спасешься. Не думай, Бог избавит свой народ. Бог избавит, Бог найдет тысячи методов, чтобы избавить свой народ. Но пойми, что было в твоей жизни, сейчас пришел момент, момент действовать. И вы знаете, слава Богу, эта девушка поняла, что настал ее момент. Аминь, братья и сестры. Она поняла, что вот то, что было в ее жизни, это было только единственное подготовление к этому моменту. Ничего другого. Все, что произошло, что она выросла сиротою, что попала в Перзию, что попала туда, что попала в дом царя, было только приготовление к одному единственному. И она не поняла. Момент пришел, а она не поняла. Хорошо, что был рядом мудрый человек, который сказал, твое время пришло. Следующий пример. Пример, который я, когда рассказываю и слушаю его, заставляет мое сердце обливаться кровью. Это было 800 лет назад. 800 лет назад, когда вся бывшая Советская Россия, не Советская, а вообще Россия, Киевская Русь и все другие страны были заняты так называемым татаро-монгольским идом. И кто слышал имя Чингисхана? Ты слышал кто-то, братья и сестры? Слышали, да? Это был такой хан, который образовал вот это вот царство большое. Его внук, которого звали Кублай-хан, или Кублай-хан, который жил с 1215 по 1294 год, он, этот человек, который завоевал еще больше, чем его дядя, чем его дедушка, это было царство, вот это царство, слушайте внимательно, самое большое по географическому разделу, по географической растянутой, самое большое царство в мире. Ни Советский Союз, ни Америка, никакая другая страна никогда не имела столько площади, как имело это царство. И вот в 1260 году этот человек, которого звали Кублай-хан, он был тогда в таком городе, который сегодня называется Пекин. Он строил этот город, столицу своего города. И к нему пришли два человека, путешественники из Италии. Одного из них, очень известное имя, звали Марко Поло, может быть, кто-то знает. И когда они пришли к нему, они рассказали ему о том, как веруют люди в Европе, какому Богу они поклоняются, рассказали ему, что такое христианство, рассказали ему, как они служат Богу. И Кублай-хан сказал им следующие слова, слушайте внимательно. Он сказал, мой народ, на этой огромной площади от Индии, Китая до Европы, мой народ в настоящее время готов принять новую религию. Мой народ готов принять, поменять религию. И, пожалуйста, сделайте следующее. Когда вы пойдете обратно в Рим, когда вы придете к главе вашей церкви, Папе Римскому, скажите ему следующие слова. Пожалуйста, пришли в это татаро-монгольское царство 100 миссионеров, чтобы они пришли туда и рассказали и научили наш народ новой религии. Когда они прошли обратно, он просил их, это все царство было готово принять Христа. Когда они пришли обратно в Рим, Марко Поло пришел к Папе Римскому и рассказал, что там есть огромнейшее царство, они все готовы принять Христа, потому что царь хочет это изменить свою религию. Папа Римский послал два миссионера. Они дошли до Армении и возвратились обратно. Это был момент 800 лет назад, когда были открытые двери, чтобы все это царство, где сегодня Китай, Индия, чтобы они все стали христианами. И они этот момент не использовали, братья и сестры. У меня обливается сердцем, кровью, сердце кровью, потому что, друзья дорогие, люди в то время делали крестовые походы в церковь, делали инквизицию, строили себе огромные какие-то храмы, строили себе огромные дворцы, в которых они нежились в похоти. А найти 100 миссионеров, чтобы евангелизировать это место, не нашлось. Два отправили, те посмотрели, как это трудно, зачем нам это надо, дошли до Армении и вернулись обратно. И они прозевали момент Божий. Прозевали. Прозевали тот момент, когда нужно было что-то делать. Человек разумный. Человек, которого Бог называет разумным человеком. Это тот человек, который знает, что и когда нужно делать. И вот, друзья дорогие, я хочу сказать следующее. Это проповедь, которую я говорю в первый раз. И я знал, что поеду в вашей церкви, и я хотел специально для вашей церкви сказать эту проповедь. Специально для вашей церкви. Аллилуйя, слава Богу, пастор поднял руку. Все другие должны тоже это сделать. Итак, братья и сестры, почему? Почему именно положилось мне на сердце сказать эту вашу проповедь? Я старался, я вас мало знаю, был всего одну неделю в этом году преподавал. И я хотел, задался себе вопросом. Что же особое в церкви в Джексонвилле? Номер один.
когда еще никто в Америке не занимался вопросами образования, когда все занимались только зарабатыванием долларов, братья и сестры, простите меня за это, ваша церковь сказала, мы организуем миссионерскую школу. Аминь, братья и сестры. Никто этого не делал. И сегодня уже у вас есть поколение миссионеров, прошедшие эту школу. Когда несколько лет назад вы увидели, что ваши тинейджеры ничем не занимаются или лето проводят, может быть, ну, какое-то, может, мало смысла, то вы решили взять на себя вторую обязанность и открыть тинейджер, TNBS, по-моему, так называется у вас, да, братья? Это все связано с огромными расходами, с огромной работой, столько бессонных ночей, столько всяких проблем, но ваша церковь сказала, сейчас пришло время это делать. Что и когда нужно делать, братья и сестры? Сегодня вы найдете копии ваших школ по всей Америке, по всей Украине, но вы были первые, которые это сделали. Давайте скажем, слава Богу, братья и сестры, что вашему пастору, что Богдану Бог положил на сердце и дал вам такую прекрасную команду и таких прекрасных людей в вашей церкви, которые принимают гостей, каких-то учителей немцев, каких-то, может быть, украинцев и всех других, братья и сестры. Слава за этому Богу, друзья. Номер три. Когда все еще спорят, ой, интернет, какой кошмар, нужно ли, не нужно, ваша церковь пошла и сделала лайвстрим в интернет, когда люди со всего мира могут смотреть наши собрания, приветствуем всех, которые смотрят сегодня собрания. Аминь, братья и сестры. Когда сегодня спорят церкви, нужно, не нужно это делать, вы сказали, нужно, и начали делать. Когда сегодня споры идут в церквях, ой, Facebook, какой же кошмар Facebook. Ваша церковь пошла в Facebook, SMBS пошла в Facebook, и через это дело она влияет на людей. Когда в украинских церквях на Украине и в украинских или славянских церквях в Америке приехали и законсервировали служение, которое 30 лет назад велось, ваша церковь решила, чтобы привлечь или, ну, этих людей нового поколения постмодернистских, чтобы их взять в церковь и привести к Богу, нужно изменить стиль служения. И ваша церковь сделала это, несмотря на огромную критику, которую, я думаю, что вы имели. Скажите, Виталий Иванович. Аминь. Ваша церковь сказала, нужно, пришел момент. Не делать так, как делалось всегда, но чтобы действительно люди знали, что и когда делать, нужно было изменить служение. Следующее. Когда ваша церковь, братья и сестры, когда все другие говорили и мечтали о миссии, ваша церковь поехала на Украину, в Россию, в Африку. И самое, что меня просто удивило, это когда вот братья рассказывали в январе, что вы поехали и открыли наших славян на Кубе, братья и сестры. Слава Господу! Это те люди, которые знают, что и когда. Когда другие говорят, давайте через 20 лет поедем на Кубу. Вы поехали, первопроходцами стали. Братья рассказывали, какие там классные условия, как там все жить хорошо, как они приезжают, у них пятизвездочный отель, там, как их обслуживают. Да, например, ты рассказывал, да, супер вообще. Братья и сестры, что и когда нужно делать? Это есть самое главное качество разумных людей. И я благодарен Богу, что имею право находиться в такой церкви, которой лидеры церкви знают, что и когда нужно делать. Братья и сестры, но есть такое самодовольство, которое приходит, когда у нас приходит успех. Что мне кажется, если мы вот это просто сохраним, то все будет нормально. Нужно всегда знать кайрос Божий. Что нужно изменить через 10 лет, через 5 лет и через год. Я хочу, чтобы ваша церковь, которая уже повлияла на столько церквей, которая уже повлияла на столько молодежи, чтобы она никогда не забыла, что люди разумные – это те, которые знают, что и когда нужно делать. Наше время идет дальше, и поэтому мы посмотрим третий пункт. Последний пункт моей проповеди называется «Все братья следовали слову их», или так называется «Человек разумный ведет людей за собой». Человек разумный – это тот, который стал лидером. Тот, который понял, что и когда нужно делать, он непременно будет вести людей за собой. Колено Иссахарова имело 87 тысяч мужчин,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Нужно делать. Аминь, братья и сестры. Не просто заниматься каким-то дешевым активизмом, а то, знаете, вот в настоящее время, может быть, нужно уделить время семье. В настоящее время, может быть, нужно поехать на Кубу. В настоящее время нужно должно третье, десятое, лидер, который знает, что и когда нужно делать. Итак, лидеры, те, которые знают, что и когда, это лидеры по Слову Божьему. Это те люди, братья и сестры, которые не просто что-то делают, как белка в колесе, они знают, что и когда нужно делать. Лидеры предусматривают или предусматривают будущее, что нужно сделать сейчас, чтобы в будущем было лучше, чтобы люди не разбежались из церкви. Лидеры – это отделяют активист от продуктивности. Это не просто что-то делают, но делают правильное дело в правильное время. Это есть лидеры. И ваша церковь не только имеет таких лидеров, она вырастила через SMBS целое поколение лидеров, которые едут к себе домой, едут на миссионерские поля и знают, что и когда нужно делать. Давайте скажем за это слава Богу, друзья. Это есть влияние, которое оказало маленькое по сравнению с другими церковью в Джексонвилле на весь славянский мир, братья и сестры. Роберт Клинтон в самой лучшей книге, которая называется «Становление лидерства», написал, что такое есть лидер. Слушаем внимательно. Лидер – это тот человек, который получил от Бога способности и ответственность. Для чего? Он получил дар, харизму, и он получил ответственность. Для чего? Для того, чтобы, братья и сестры, так вести определенную группу людей, чтобы как или как это соответствует воле Божьей. Лидер – это не тот человек, который просто что-то делает, и каждый, вот главное провести воскресное служение или служение святое. Он знает, что нужно сделать, чтобы группа людей, это пусть будет детское служение, молодежное служение, мужское служение, женское служение, общая церковь, как эту группу людей привести так и вести так, чтобы то, что мы делаем, соответствовало воле Божьей. И я молю Бога, чтобы ваши лидеры, лидеры вашей церкви, никогда этого не забыли. Бог дал им и харизму, или дар, и ответственность, чтобы не просто куда-то идти, потому что нужно идти, а нужно группу людей, вот эту церковь взять за собой и привести в определенное Богом место. Аминь, братья и сестры, пройти туда. Это лидеры. Лидер, как сказал один человек, это тот человек, который видит больше, видит дальше и видит раньше, чем это видят другие. Этот лидер, когда еще никто не видел, Иосиф видел, придет 7 лет голода. Муравей видит, придет время, когда невозможно будет собирать. Это больше, дальше и раньше. И великий американский человек, который ведет лидерство и пишет хорошие книги, Джон Максвелл, сказал-то, все великие лидеры отличаются двумя качествами. Первое, они знают, куда они идут. И второе, они способны убедить других следовать за ними. Они знают, куда они идут. Они не идут просто, чтобы куда-то идти. Они знают, куда они идут. И они способны повлиять на группу людей так, чтобы они пришли в определенное место, где Бог их ждет. Итак, мои дорогие друзья, наша тема называется, или называлась, потому что мы приходим к концу, «Будь человеком разумным». И было из сынов Иссахаровых 200 человек, которые были человеками, людьми разумными, потому что они знали, что и когда делать. И написано, и все, 86 тысяч 800 человек, и все братья их следовали слову их. Мы сказали или рассказали вначале о человеке, которого звали Котака Вамуро. Все критиковали его. Какие деньги, какие расходы, что другое. Но этот человек, который был, не имел ни вида, ни величия, это человек, который знал, нужно строить плотину не после землетрясения, не после цунами, а перед цунами. Согласны вы, братья и сестры? И этот человек, который спас весь город. Сегодня к его могиле тропа народная не зарастает. Люди ложат там цветы, говорят, это был мудрейший, разумный человек. И в конце моей проповеди разрешите рассказать вам последний пример. Пример о женщине, которая соответствовала всем этим трем пунктам. Ни вида, ни величия, знала, что и когда делать, и стала лидером. Эта женщина, которая имела вот такой вот примерно рост.

0: 1,45 м по-нашему, по-русскому, 1,45 м. Она весила 45 килограмм. Она родилась в беднейшей стране в Европе в 1910 году в Албании. Отец ее умер, когда ей было 8 лет. Ее мама, чтобы прокормить семью, работала очень много, ее не было времени, чтобы как-то заботиться о семье. Она поступила в колледж и выучилась на учительницу и стала католической монашкой. Это женщина, которую звать, наверное, вы знаете, мать Тереза. Это женщина, которая первую, кажется, никакой родословной не имела. Ничего. Это женщина, которая не имела ни вида, ни величия до конца своей жизни. Такая маленькая женщина, вот такого роста, 45 килограмм. Была одета постоянно только в одну одежду. И вот когда она уверовала в Бога, она дала Богу завет. Она сказала: «Господи, я обещаю тебе, что бы ты от меня ни потребовал, куда бы ты меня ни послал или не позвал, я обещаю тебе карт-бланш, я обещаю тебе вот здесь, и ты можешь написать все, что хочешь, я пойду за тобою». Расписалась и сказала: «Господи, я заключаю с тобой завет. В моей жизни не я буду управлять моей жизнью, а будешь управлять ты». Ей было 20 лет, ничего не происходило. 25, 30, 35, и ничего в ее жизни особого не происходило. И вот когда она служила людям в одном монашеском ордене в Индии, когда она служила этим людям, ей нужно было на поезде ехать в Калькутту, один из богатейших и больших городов Индии. И 10 сентября 1936 года, когда этой женщине исполнилось 36 лет, Бог в этом поезде проговорил к ней. Он сказал ей следующие слова. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты поехала в Калькутту. Я хочу, чтобы ты заботилась о беднейших, беднейших и беднейших людях этого города. О тех людях, которые никому не нужны. Тех людей, которые больные проказой. Тех людей, которые лежат на улице. Тех людей, которые никому не нужны». Она поехала в свой орден, пришла к своему архиепископу и сказала: «Бог проговорил ко мне. Пришел кайрос в моей жизни, когда Бог сказал, нужно что-то менять». Архиепископ говорит: «Ни в коем случае я тебе это не разрешаю». Она 40 дней подряд каждый день приходила к нему и говорила: «Я хочу ехать в Калькутту. Я хочу служить там бедным людям». Он сказал: «Ни в коем случае он не разрешал». И она сказала следующее: «Я католическая монашка. И если вы мне не разрешите, я выйду из вашего ордена, и я все равно буду служить этим людям, потому что Бог сказал мне это». Они написали письмо Папе Римскому. Папа Римский собрал кардиналов и сказал: «Что нам делать?» И они сказали: «Давайте разрешим этой женщине. Посмотрим, она вот такая маленькая, 1,50 м, все равно ничего не получится. Давайте разрешим». И она организовала орден. Орден, который заботился, люди заботились о беднейших людях в этой Калькутте. Вначале это было ад на земле, никто ей не помогал, никаких средств, ничего не было. Она шла к этим людям, молилась за них и просто ухаживала за этими людьми. Она поняла, что пришло время, что и когда нужно делать. И вот вы знаете, когда этой женщине уже исполнилось примерно 60-70 лет, люди начали говорить о ней. Люди начали приводить ее в пример. В 79 году, когда этой женщине было 70 лет, ей дали Нобелевскую премию мира. Она в своем платье, в своем заре, как называют, в своем одежде, приехала туда, в Швецию, и перед всеми этими людьми приняла эту премию и пожертвовала ее сразу на служение людям. Ее пригласили в Америку и дали высшую награду в Америке. Когда ей было от 70 до 80 лет, президенты мира записывались в очередь, чтобы поговорить с этой женщиной, друзья. Она стала лидером, когда люди хотели поговорить с ней и сказать: «В чем же секрет твой?» Это женщина, которая не имела ни вида, ни величия. Это женщина, которая имела только одно. Она узнала кайрос Божий. Она знала, что и когда нужно делать. Она была послушна голосу Божьему. Я хочу сейчас, мы будем молиться, Виталий Иванович, молиться. Молиться о нас. Молиться о нас, чтобы Бог дал нам возможность, чтобы Бог дал нам понятие, дал нам разум, дал нам мудрость слышать Божий голос. Если Он что-то скажет нам сделать, что и когда, чтобы мы сказали: «Господи, вот я готов сделать то, что Ты от меня ожидаешься». Молимся Богу.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090, 206-851-2090. 800-51-20-90.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Слова – это не просто звуки, которые вылетают изо рта и исчезают в воздухе. Слова – это духовные семена. Слова – это невидимые солдаты. Слова – это творческая сила, которую Бог вложил в уста человека, когда сказал «по образу нашему и по подобию нашему». Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Бог не подумал мир, Он сказал мир. Он сказал «да будет свет», и свет стал. Он сказал «да произведет земля душу живую», и появились животные. Он сказал «сотворим человека по образу нашему», и появился ты. Бог творил словами, и Он дал тебе ту же власть. Большинство людей живут в поражении, потому что их уста работают против них самих. Они говорят «я никогда не выберусь из долгов». Они говорят «у меня слабое здоровье, это наследственное». Они говорят «я не способен на большие дела, я обычный человек». И каждый раз, когда эти слова выходят из их рта, они сеют семена поражения, которые обязательно взойдут. Потому что слова – это семена. Семя не лжет, семя яблони дает яблоню. Семя поражения дает поражение. Семя болезни дает болезнь. Семя нищеты дает нищету. Я помню, как в 1956 году я стоял в маленькой комнате в Сеуле, без денег, без еды, с температурой под 40. Врач сказал, у вас туберкулез в последней стадии, готовьтесь. Я мог сказать, все кончено. Я мог сказать, Бог меня оставил. Но вместо этого я открыл Библию и начал говорить то, что там написано. Я говорил часами, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я говорил, ранами Его я исцелен. Я говорил, Бог мой дает мне силу, я могу все через Христа, укрепляющего меня. Я говорил эти слова, даже когда тело кричало обратное. Я говорил эти слова, даже когда разум шептал, ты лжешь. Я говорил эти слова, потому что знал, мои слова сильнее обстоятельств. И через несколько месяцев врач пришел и сказал, я не понимаю, легкие чистые, это чудо. Нет, это не чудо в обычном смысле, это закон. Закон семени. Я посеял слова жизни и пожал жизнь. Сегодня ты сидишь и слушаешь меня, и, возможно, в твоей жизни есть области, где ты проигрываешь. Может быть, финансы, может быть, здоровье, может быть, отношения. Может быть, ты сам себя ненавидишь и не веришь, что достоин большего. Я хочу сказать тебе прямо. Проверь свои слова. Запиши, что ты говоришь о себе в течение одного дня. Ты будешь в шоке. Большинство людей 80% времени говорят негатив. И потом удивляются, почему жизнь такая тяжелая. Слова – это мост между невидимым миром духа и видимым миром материи. Когда ты говоришь слово «веры», ты строишь мост, по которому благословение приходит в твою жизнь. Когда ты говоришь слово «страха», ты строишь мост, по которому проклятие приходит в твою жизнь. Я видел это тысячи раз в своей церкви. Человек приходит ко мне и говорит: «Пастор, я в долгах по уши». Я спрашиваю: «Что ты говоришь о своих финансах?» Он отвечает: «Я всегда в долгах, у меня никогда не хватает». Я говорю: «Перестань это говорить. Начни говорить: Бог мой восполняет всякую нужду мою по богатству своему в славе». Начни говорить: «Я благословен, и все, к чему я прикасаюсь, благословляется». Через год этот же человек приходит и говорит: «Пастор, я выплатил все долги и купил дом». Не потому, что я волшебник, а потому, что он изменил свои слова. Слова – это твоя невидимая армия. Они сражаются за тебя, пока ты спишь. Они сражаются за тебя, пока ты ешь. Они сражаются за тебя, пока ты работаешь. Но вопрос в том, на чьей они стороне. Сегодня я призываю тебя: возьми контроль над своими устами. С этого момента пусть из твоего рта выходит только то, что созидает, только то, что благословляет, только то, что соответствует Слову Божьему. Потому что твои слова – это твоя судьба. Твои слова – это твое будущее. Твои слова – это твоя победа или твое поражение. Выбирай мудро. Друзья мои, теперь давайте пойдем глубже. Я хочу поговорить с вами о том, как слова не просто влияют на вашу жизнь, они буквально формируют ее. Это не моя выдумка, это не современная психология. Это вечная истина, записанная в Священном Писании тысячи лет назад. В притчах написано: «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят плоды его». Обратите внимание, не во власти мыслей, не во власти чувств, а именно во власти языка. Мысли приходят и уходят, чувства поднимаются и опускаются, но то, что выходит из ваших уст, остается в духовном мире и начинает работать. Я видел это в своей жизни снова и снова. Когда я только начинал служение, у меня была крошечная палатка на 100 человек. Люди смеялись: «Йонги, ты никогда не построишь большую церковь, у тебя нет образования, нет денег, нет связей». Я мог бы согласиться с ними, я мог бы сказать: «Да, наверное, я останусь маленьким пастором». Но вместо этого я начал говорить то, что Бог сказал обо мне. Каждое утро я стоял перед зеркалом и говорил: «Я избранный сосуд Божий. Через меня Господь спасет тысячи душ. Моя церковь будет самой большой в Корее». Я говорил это, когда в палатке сидело 20 человек. Я говорил это, когда не было денег на аренду. Я говорил это, когда врачи говорили, что я умру. И знаете что? Сегодня моя церковь самая большая в мире. Более 800 тысяч членов. Но это не потому, что я особенный. Это потому, что я позволил своим словам работать на меня, а не против меня. В Библии есть история о 12 разведчиках, которых Моисей послал в обетованную землю. 10 из них вернулись и сказали: «Мы не можем взять эту землю, там великаны, мы как саранча в их глазах». 2, Иисус, Навин и Халев, сказали: «Мы можем взять ее, потому что Господь с нами». Что произошло? Те 10, кто говорил слова страха, умерли в пустыне. Их дети вошли в землю обетованную. А Иисус, Навин и Халев, те, кто говорил слова веры, вошли и владели ею. Их слова определили не только их судьбу, но и судьбу целого поколения. Сегодня многие из вас находятся в своей пустыне. Может быть, это финансовая пустыня. Может быть, пустыня одиночества. Может быть, пустыня болезни. И вы, как те 10 разведчиков, говорите: «Я никогда не выйду отсюда». Я хочу сказать вам: остановитесь. Ваши слова сейчас определяют, сколько вы еще пробудете в этой пустыне. Есть еще одна важная истина, которую многие упускают. Иногда молчание сильнее тысячи слов. В Писании сказано: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Я научился этому на горьком опыте. Когда люди критиковали меня, когда газеты писали ложь, когда даже близкие друзья отворачивались, я хотел ответить. Я хотел защититься. Я хотел доказать, что они не правы. Но Бог учил меня молчать. Молчать и позволять Ему говорить за меня. Когда Иисус стоял перед Пилатом, Он молчал. Когда Его обвиняли ложно, Он не открыл уст своих. Почему? Потому что знал, Его молчание – это доверие Отцу. И Отец ответил воскресением. Я прошел через это. Когда в 70-х годах власти хотели закрыть мою церковь, обвиняя в разных грехах, я мог выйти на пресс-конференцию и кричать. Но я молчал. Я молился. И через год те же власти пришли и сказали: «Пастор Йонги, мы ошиблись. Продолжайте ваше служение». Молчание в вере сильнее любого спора. Поэтому сегодня я даю вам два наставления. Первое. Следите за тем, что говорите. Пусть ваши слова всегда согласуются с тем, что Бог сказал о вас в Своем Слове. Вы благословенны, а не прокляты. Вы исцелены, а не больны. Вы победители, а не жертвы. Второе. Учитесь молчать, когда нужно. Когда вас обижают, когда вас критикуют, когда хочется ответить злом на зло. Молчите и отдайте это Богу.
5: Он защитит вас лучше, чем любые ваши слова. И теперь я хочу сделать нечто важное. Я хочу, чтобы прямо сейчас в комментариях под этим видео вы написали свое исповедание. Не просто аминь, а конкретное исповедание веры над своей жизнью. Напишите: «Я благословен во всем, что делаю. Господь восполняет всякую нужду мою. Я здоров духом, душой и телом. Мои слова созидают мою жизнь». Или напишите то, что касается именно вашей ситуации. «Мой брак восстановлен во имя Иисуса. Мои финансы умножаются. Я свободен от страха». Напишите это в комментариях. Пусть это будет вашим семенем. Пусть это будет вашим первым шагом к новой реальности. Я верю, что когда вы напишете эти слова, что-то сдвинется в духовном мире. Я верю, что Бог увидит ваше исповедание и ответит. Делайте это сейчас, не откладывайте. Друзья мои, теперь я подхожу к завершению. Я хочу рассказать вам историю, которая началась в маленькой разбитой палатке в Сеуле и закончилась самой большой церковью в мире. Это не история о моем таланте или удаче. Это история о силе слов, которые я решил говорить каждый день, несмотря ни на что. Когда я начал служение в 1958 году, у меня было 5 человек в собрании. 5. Палатка протекала, пол был земляной, стульев не хватало. Люди в Корее смеялись. «Йонги Чо хочет быть пастором? У него нет образования, нет денег, он только что вышел из больницы». Даже моя мама говорила: «Сынок, иди лучше работать, церковь – это не для тебя». Я мог бы сдаться. Я мог бы сказать: «Да, они правы, я ничего не достигну». Но вместо этого я начал говорить другое. Каждое утро я вставал в 4 часа и молился 3 часа. И в этой молитве я не просил только, я провозглашал. Я говорил: «Господь, Ты сказал, я дам Тебе души народов в наследие. Я принимаю это. Моя церковь будет расти. Тысячи людей придут ко Христу через мое служение». Я говорил: «Ты сказал, я благословлю тебя и сделаю имя твое великим. Я принимаю это. Моя церковь будет самой большой в Корее».
6: Я говорил это, когда в палатке сидело 10 человек. Я говорил это, когда власти хотели закрыть нас за слишком громкие молитвы. Я говорил это, когда не было денег на еду. И знаете что? Через 5 лет у нас было уже 3000 членов. Через 10 лет – 50 тысяч. Через 20 лет – 200 тысяч. А сегодня, в 2025 году, Церковь Полного Евангелия на острове Юида насчитывает более 800 тысяч членов. Мы проводим 5 служений каждое воскресенье, чтобы все могли поместиться. У нас есть своя теле- и радиостанция, университет, больница, миссии в 100 странах. Но все это началось не с денег, не с связей, не с образования. Все это началось со слов, которые я решил говорить в согласии с Божьим Словом. Я видел, как эти же слова меняли жизни тысяч людей в моей церкви. Женщина пришла ко мне и сказала: «Пастор, мой муж алкоголик, бьет меня, я хочу развестись». Я сказал ей: «Не говори о разводе. Начни говорить: мой муж – глава семьи по Слову Божьему. Он будет спасен и изменен. Начни благословлять его каждый день». Она начала. Через год муж пришел в церковь, покаялся, бросил пить.
4: Сегодня они служат вместе в малой группе. Мужчина пришел. Я в долгах, бизнес развалился. Я сказал: «Перестань говорить, я банкрот. Начни говорить: Господь мой пастух, я ни в чем не буду нуждаться. Он дает мне идеи и возможности». Через 2 года он построил успешную компанию и стал одним из наших главных даятелей. Это не магия. Это не позитивное мышление. Это библейский принцип. Все, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Ваши слова связывают или развязывают духовные силы в вашей жизни. Сегодня я хочу, чтобы ты понял. Та же сила, которая помогла мне построить церковь из 5 человек в 800 тысяч, доступна тебе. Неважно, где ты сейчас. Неважно, что говорят обстоятельства. Неважно, что говорят люди вокруг. Начни говорить то, что говорит Бог о тебе. Ты – чадо Божье. Ты – искупленный кровью Христа. Ты – благословенный во всяком деле.
6: Ты – победитель, а не жертва. Ты – свет миру и соль земли. Начни говорить это каждый день. Утром, когда встаешь, вечером, когда ложишься. Когда трудности приходят, особенно тогда. И ты увидишь, как твоя жизнь начнет меняться. Как двери откроются, как отношения восстановятся, как здоровье укрепится, как финансы потекут. Потому что Бог верен своему слову. И когда твои слова согласуются с Его словом, небо движется. Я благословляю тебя сейчас во имя Иисуса. Пусть твои уста отныне говорят только жизнь. Пусть твои слова созидают, а не разрушают. Пусть твоя жизнь станет свидетельством силы Божьего слова. Аминь. И помни, твои слова – это твоя судьба. Говори мудро, говори верой, говори жизнью. Бог с тобой, я с тобой. До встречи в победе.
7: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
9: Ты слышишь?
10: Конечно, все слышат.
9: Это радио.
10: И такое доброе.
9: Доброе радио для всех.
10: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Студент из Огайо покончил с собой из-за электронного браслета ICE. Он спровоцировал насмешки над его персоной. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет умерла Глория Стайнем, американская феминистка, журналистка и писательница, ставшая одной из икон движения за права женщин в Соединенных Штатах. Наш президент стал первым за 100 лет живым президентом Соединенных Штатов, портрет которого появился на монете. И эта монета уже в обращении. Две женщины из Атланты украли у Амазон 10 миллионов долларов. Директора CDC, то есть Центров по контролю профилактики и заболеваний Соединенных Штатов, ставит под сомнение данные Пенсильвании о двух случаях смерти от кори. И подобная постановка под сомнение результатов расследования, проведенного властями штата Пенсильвания, крайне необычный шаг для Федерального агентства здравоохранения нашей страны. Однако это отражает напряженность в отношениях между администрацией Трампа и многими штатами, включая и Пенсильванию, по вопросам здравоохранения. Нидерланды перевезли свой золотой запас из Штатов в Британию из-за геополитической ситуации. Росавиация Российской Федерации заявила авиакомпаниям, что заявление Украины о небезопасности неба над Российской Федерацией не имеет юрсилы. Напомню, что президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что российское небо становится небезопасным, поскольку дроны в небе России будут появляться так, что за этим придется считаться. Конец цитаты. После этого Киев официально уведомил ИКАО о небезопасности российского неба, призвал организацию принять срочные меры по обеспечению безопасности гражданской авиации вплоть до полного запрета полетов. Тем временем в Подмосковье украинские беспилотники попали в жилые дома в Кубинке и в Павловском Посаде. В Сочи атакован морской порт. В атаке дронов на аэропорт Лейпцига подозревают уроженца России с латвийским паспортом и белоруса также с российским паспортом. Тем временем, после начала войны Германия в 10 раз уменьшила количество виз, выданных россиянам. Теперь это число сократят еще больше. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом, да и не только. Впереди у нас Long Weekend по случаю Дня труда, как говорится, мир, труд, сентябрь. В этом году у нас он поздний, выпадает на 7 сентября, поэтому ближайший уикенд у нас будет лонг-викендом. И, конечно, из-за пасмурной и дождливой погоды многие хотят куда-то уехать. Например, на Гавайи. Но это не самое лучшее решение, потому что мощный ураган Лоул, который сейчас бушует совсем рядом с Гавайями, к утру четверга перерос в ураган четвертой категории с пиковой скоростью ветра в 140 миль в час. В настоящее время центр Лоула находится в сотнях милях к югу от города Хило на Гавайях, однако согласно прогнозу Национального центра по слежению за ураганами NHC, ожидается, что в эти выходные Лоул резко сменит курс в сторону Гавайев. Пока не ясно, затронет ли шторм непосредственно Гавайские острова напрямую или выйдет на суше, но внимание жителям и гостям региона следует внимательно следить за прогнозами в ближайшие дни и даже часы. Это означает, что в начале следующей недели Лоул может вполне направиться непосредственно к Гавайям, сохраняя статус мощного урагана, хотя синоптики NHC отмечают, что долгосрочный прогноз в данный момент отличается от необычайно высокой степени неопределенности. Конец цитаты. Но в официальном сообщении эксперты призвали жителей Гавайев а также тех, кто собирается на Гавайские острова на лонг-викенд, внимательно следить за прогнозами и убедиться в готовности планов действий на случай урагана и необходимых запасов. В Филадельфии жарко, 90 градусов по Фаренгейту. И на лонг-викенд по случаю Дня труда будут 70 градусы при в основном солнечной погоде без осадков. В то время как в Порто-Метро Эре дождливая и прохладная, и также ненастная погода продолжается. Столбик ветров едва ли превышает отметку в 60 градусов, но уже с пятницы будет чуть-чуть потеплее. Но потеплее это около 70 плюс-минус, и даже на Labor Day Long Weekend может быть только около 70, но не больше. При этом возможны также дожди. В районе Большого Сиэтла будет тоже около 70 градусов плюс-минус. При этом будет в основном переменная облачность и, возможно, без осадков.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации Degret Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМВ аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM по Порто-Метро Эре. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних свидетелей» подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 20-летний иммигрант из Гаити, который поступил на первый курс в университете Райта 31 августа, бросился под колеса грузовика. Близкие говорят, что он впал в депрессию из-за электронного браслета на щиколотке, который ему в конце июля выдала служба иммиграционного таможенного контроля ICE, сообщает сегодня CNN. Когда Пьер Дамас Белл учился в старшей школе в Спрингфилде в штате Огайо, он был увлечен футболом. Юноше нравилось участвовать в программе JROTC. Это спонсируемая вооруженными силами нашей страны программа военной подготовки для школьников. По словам друзей и семьи, он поступил в колледж с планами изучать нейронауку и с большим воодушевлением смотрел в будущее. Но когда 20-летний иммигрант из Гаити начал учебу на первом курсе в университете Райта, в конце июля ICE выдала ему электронный браслет слежения, который нужно было носить на щиколотке. Это ввергло его в депрессию, так по словам его близких. Устройство лишило его возможности играть в футбол, не позволило получить новую форму ROTC и стало причиной травли со стороны некоторых однокурсников, которые насмеялись над ним. Утром 31 августа студент в состоянии сильного эмоционального кризиса позвонил по видеосвязи своему отцу. Он сказал следующее: «Пап, мне нехорошо, я не в порядке. Я не могу взять себя в руки из-за этих хулиганов». Конец цитаты, и я ответил ему: «Приезжай домой, чтобы мы могли поговорить». И вскоре после этого все и произошло. Конец цитаты, так сказал отец Пьер Рональд Белл. По данным дорожной патрульной службы Огайо, вскоре 20-летний студент вышел из своего автомобиля Toyota Avalon на обочине межштатной автомагистрали А-70 и вышел на дорогу. Ведомство заявило, что расследование продолжается. Семье сообщили, что он покончил с собой. «Полиция пришла ко мне домой, чтобы сообщить, что мой сын бросился под грузовик». Конец цитаты, сказал его отец. Белл входил в число гаитян в Огайо, которым устанавливают электронные браслеты после того, как администрация Трампа прекратила для них действие программы временного защищенного статуса TPS, которая позволяла им легально работать в Штатах и защищала сотни тысяч людей по всей стране от депортации. Правозащитники требуют от федеральных властей прекратить использование таких устройств немедленно. «Пьер погиб из-за политики. Именно наша иммиграционная политика отняла у него жизнь». Конец цитаты, заявил пастор Карл Руби из Центральной христианской церкви в Спрингфилде на специальной пресс-конференции 1 сентября, призвав республиканских законодателей выступить с осуждением и остановить программу электронного контроля, пока другие люди не начали лишать себя жизни. Служба иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов сообщила, что Белл подал заявление о въезде в Соединенные Штаты в Браунсвилле в штате Техас в марте 2024 года и был выпущен на территорию страны администрации Байдена. Браслет ему установили 29 июля, пока шло иммиграционное разбирательство. Отвечая на вопрос о сообщениях, что студент покончил с собой после травли из-за браслета, представитель АИС заявил, что дорожная полиция продолжает тщательное расследование. Я цитирую. АИС не комментирует причину смерти, пока расследование не завершено, и мы не будем строить догадки о неподтвержденных утверждениях относительно других лиц. Конец цитаты, говорится в заявлении ведомства. В нем также повторяется позиция администрации о необходимости, чтобы нелегальные иммигранты самостоятельно покидали страну. Оставаться в стране нелегально, оспаривая депортацию, это выбор. Уехать с бесплатным билетом домой и выплатой в $2600 тоже выбор. Служба гражданства и иммиграции будет и дальше использовать задержание или альтернативы задержанию для тех нелегальных иностранцев, которые находятся в стране, нарушая закон. Конец цитаты, заявили в ICE. В недавних публикациях в социальных сетях Белл рассказывал о браслете ICE и о том, насколько тяжело ему было его носить. Университет, где учился молодой человек, в своем заявлении в Фейсбуке напрямую не прокомментировал обвинения в травле. Я цитирую. «Безопасность и благополучие наших студентов являются высшим приоритетом, и мы остаемся привержены созданию университетской среды, где каждый студент чувствует себя в безопасности, поддержанным, включенным и принятым». Конец цитаты, говорится в заявлении университета. Президент университета Сью Эдвардс заявила, что университетское сообщество потрясено. Я цитирую. «Пьер был активным студентом с отличными академическими результатами. Он увлекался футболом и уже активно участвовал в занятиях и жизни кампуса. Университет скорбит о его смерти и выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и близким в это невероятно тяжелое время». Конец цитаты, сказала она. По словам отца, 28 августа Белл рассказал, что в его ROTC занятия в университете произошло нечто, что его сильно потрясло. Он сказал мне: «Папа, я почувствовал себя униженным. У всех была форма, кроме меня. Вот из-за этого браслета». Конец цитаты, сказал Пьер Рональд Белл. Wright State заявила, что вопрос о программе ROTC в условиях участия в выдаче формы следует адресовать командованию кадетской программы сухопутных войск Соединенных Штатов. Представитель командования кадетской программы армии Соединенных Штатов заявила сегодня, что электронный браслет не был причиной того, что Беллу не выдали форму. По его словам, Белл не мог быть зачислен в программу ROTC из-за своего иммиграционного статуса и поэтому посещал занятия как факультатив, не имея права на получение формы. При этом руководство курса, как утверждается, оказывало ему поддержку. В своих публикациях в соцсетях Белл писал о браслете и о том, как же ему тяжело было его носить. Я цитирую его слова. «Я приехал в эту страну, чтобы учиться. Я приехал не для того, чтобы совершать преступления или причинять кому-то вред. Но теперь я хожу по улицам Соединенных Штатов с GPS-трекером на ноге и испытываю чувство стыда и унижения». Конец цитаты, написал он в посте в Инстаграме от 30 июля, где также публиковал фотографии с наградных и торжественных мероприятий. «Я приехал учиться, строить свое будущее и жить лучшей жизнью не для того, чтобы со мною обращались как с преступником. И теперь как мне играть в футбол вот с таким устройством на ноге?» Конец цитаты, спрашивал он. Студент также публиковал характеристики от учителей Springfield High School и коллег из ресторана Texas Roadhouse в Техасе, которые, судя по всему, были приложены к его иммиграционному делу и описывали его трудолюбие и лидерские качества. Губернатор Огайо Майк Дэуайн, республиканец, который ранее критиковал решение администрации Трампа прекратить ATPS для гаитян, назвал смерть Белла ужасной трагедией. На пресс-конференции 1 сентября в Спрингфилде общественные лидеры и правозащитники резко раскритиковали обращение властей с Беллом и другими гаитянами, многие из которых, по их словам, живут в страхе после отмены защиты от депортации. Электронный браслет является частью широко используемой программы ICE, известной как «Альтернатива задержанию». Однако правозащитники говорят, что многим гаитянам в Спрингфилде эти устройства напоминают болезненную историю рабства и кандалов. За день до смерти Белла в городе прошел марш протеста под названием «Освободите Спрингфилд». По оценкам активистов, за последний месяц электронные браслеты получили сотни гаитян в Спрингфилде, а также многие в районе Коламбуса. Пьер Дамаси Белл не совершал ничего незаконного. У него не было даже штрафов за нарушение ПДД. Власти должны понять, что его кровь у них на руках. У них на руках кровь. Нет ничего справедливого в том, чтобы надевать такие устройства на людей, которые никогда не совершали преступления. Эта ситуация можно было бы избежать. Конец цитаты, сказала Йола Ламар из Haitian Community Network. Йола Ламар, близкая подруга Белла, выглядела весьма потрясенной во время пресс-конференции в Спрингфилде 1 сентября. Пьер делился со мной своими депрессивными мыслями после того, как в Спрингфилде начали массово выдавать браслеты гаитянам. Пьер Дамас Белл не был преступником, но с ним обращались именно как с преступником. Конец цитаты, сказала она, с трудом сдерживая слезы.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что АЭС удерживает под арестом мужчину с раком четвертой стадии, несмотря на наличие у него грин-карты. 76-летний мужчина со статусом постоянного жителя Соединенных Штатов и диагнозом рак предстательной железы четвертой стадии находится в Центре содержания иммиграционно-таможенной службы АЭС в Такоме, во штате Вашингтон. Представитель иммиграционно-таможенной службы Соединенных Штатов заявил, что Лоретта Хавар при подаче заявления на визу не указал судимость на Филиппинах. Федеральные иммиграционные власти задержали Лоретту Хавара в июне во время собеседования на получение гражданства Соединенных Штатов в Таквилле в штате Вашингтон. Хавар, гражданин Филиппин, переехал в штаты в 1995 году и с тех пор живет в стране вместе со своей женой и дочерью. Как следует из судебных документов, которые изучила газета Seattle Times, и о которых она сообщила 31 августа. Федеральные власти утверждают, что в 70-х годах прошлого столетия Хавар участвовал в конфликте на Филиппинах, в результате которого погиб человек. И во время задержания в июне Хавар сообщил властям, что провел около 3 лет в тюрьме на Филиппинах, после чего был освобожден условно-досрочно. Хавар, ранее работавший в гостиничной сфере и вышедший на пенсию, с момента переезда более 30 лет назад неоднократно без проблем продлевал свой статус постоянного жителя, так называемую грин-карту. В последний раз он сделал это в декабре прошлого года, так рассказала издание его дочь Дейзи Хавар. Лоретта Хавар подал заявление на получение американского гражданства в ноябре 2025 года и не имеет судимости в стране, так добавила Дейзи Хавар. По ее словам, до задержания отца она не знала о его прошлом. Он соблюдал все правила, платил налоги, все как положено. Конец цитаты. В комментарии для Seattle Times представитель ICE заявил, что Хавар был задержан из-за того, что при первоначальной подаче заявления на визу в 1995 году, когда он переезжал в Штаты к своему отцу, гражданину Соединенных Штатов, то не сообщил о судимости на Филиппинах. По словам представителя службы, если бы эта информация была раскрыта, Хавар не получил бы права на въезд в Соединенные Штаты. Следовательно, он не имеет права находиться в Соединенных Штатах Америки сейчас. Конец цитаты, приводят слова представителя издания The Seattle Times. Дейзи Хавар утверждает, что при оформлении визы ее отец предоставлял справку о несудимости из Национального бюро расследования Филиппин. И по состоянию на 1 сентября Хавар содержится в Северо-Западном центре обработки АЭС в Такуме, в штате Вашингтон. В январе ему диагностировали запущенную форму рака предстательной железы. Он принимает 2 пероральных препарата, а также другие лекарства, в том числе от повышенного давления. Дейзи Хавар рассказала, что питание в центре часто выдают с опозданием, обед иногда приносят только к 18:00, а ужин около полуночи. По ее словам, это нарушает график приема лекарств. Тем временем онлайн-петиция, организованная филиппинской правозащитной группой Tangle Migrante Movement с требованием освободить Хавара, утверждает, что до задержания он активно проходил лечение рака 4-й стадии, но после помещения в центр ICE этот курс был прерван. И на данный момент Хавар пропустил 2 приема у онколога, которые проходят 4 числа каждого месяца, и недавно у него образовался тромб в области желудка. Эти визиты необходимы для проведения анализов крови и корректировки терапии, чтобы не допустить дальнейшего развития болезни. Конец цитаты, говорится в петиции. В документе сказано, что, кроме того, филиппинское консульство в Сиэтле до сих пор не оказало реальной помощи, несмотря на обещание поддержать Хавара. Правительство Филиппин и его зарубежные представители неоднократно не обеспечивали защиту своих граждан в ситуации задержания, эксплуатации, жестокого обращения или депортации. Конец цитаты. Согласно петиции, представители консульства посещали Хавара и пообещали помочь ему, а также предоставить $300 на покупки в тюремном магазине. Однако эти обещания так и не были выполнены.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет умерла Глория Стайнем, американская феминистка, журналистка и писательница, ставшая одной из икон движения за права женщин в Штатах. Почти век прожитой Глория был прожит достойно, и до самого конца она продолжала бороться за равенство. Конец цитаты, говорится в сообщении в ее инстаграме. Главным даром Глории было умение слушать людей, помогать людям чувствовать, что их замечают и слышат. Ее слова, поступки и личный пример позволяли окружающим быть собой. Глория оставалась верна своему независимому духу, сохраняя любознательность и прекрасное чувство юмора. Конец цитаты, так сказано в официальном заявлении. Свою карьеру Стайнем начала в качестве журналистки в Нью-Йорке. Она рассказывала, что хотела писать о политике, но ей давали темы о еде и моде, а однажды редактор поставил ее перед выбором провести с ним дневное время в отеле или отправить его письма по дороге. Она предпочла отправить письма. Тогда еще не было понятия «харассмент». Это считалось просто жизнью. Конец цитаты, говорила позже Стайнем. В 1971 году она стала одной из соосновательниц Женского альянса за равные права, то есть Women's Action Alliance, организация, боровшаяся за со всеми проявлениями сексизма. В 1972 Стайнем выступила с основательницей журнала МС, одного из первых изданий, посвященных проблемам женщин за пределами ведения домашнего хозяйства и красоты. В 70-е годы прошлого столетия Стайнем была активной участницей кампании за репродуктивные права женщин и выступала в защиту многих других социальных инициатив.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Дональд Трамп стал первым за 100 лет живым американским президентом, чей портрет появился на американских монетах. В среду монетный двор Соединенных Штатов выпустил коллекционную монету с Трампом достоинством в $1. Монета с лицом Трампа и словами «Свобода» и «На Бога уповаем» посвящена 250-летию Соединенных Штатов Америки. Набор из 25 монет монетный двор выпустил в продажу по цене в $61. Мешок со 100 монетами по $154.50. Уже через несколько часов после выпуска на сайте монетного двора появилось сообщение, что монет в данный момент нет в наличии. Конец цитаты. Разумеется, все скупили коллекционеры, которые потом будут все это продавать на eBay за в 3, 10 и более раз дорого. Монетный двор пояснил, что монета с Трампом выпущена в рамках празднования этой исторической вехи и призвана стать выдающимся дополнением к современным коллекциям. Конец цитаты. Помимо сайта, монеты продаются в торговых автоматах монетного двора в Вашингтоне. Они выглядят как золотые, но на самом деле золото в них не содержится. Сплав, из которых они отчеканены на 88,5%, состоит из меди, остальное – цинк, марганец и никель. В мае этого года министр финансов нашей страны Скотт Бессон объявил, что его министерство собирается в честь 250-летия Соединенных Штатов выпустить купюру достоинством в $250 с портретом Дональда Трампа. Федеральное законодательство нашей страны запрещает украшать деньги изображениями людей при их жизни. Сторонники Трампа внесли в Конгресс законопроект об исключении для их кумира, но процесс его принятия застопорился. Скотт Бессон, сообщая о планах выпустить новую купюру, напомнил, что портрет президента Соединенных Штатов при его жизни уже появлялся на американских деньгах. Это был президент Кальвин Кулидж на монете в $0.50, выпущенной как 150-летию независимости Соединенных Штатов. На них были два профиля – Кулиджа и Джорджа Вашингтона. Доказывая, что изображение президента Трампа можно размещать на деньгах, его администрация ссылалась и на закон о переоформлении коллекционных монет в обращении от 2020 года, принятый во время первого президентского срока Дональда Трампа. Этот закон запрещает помещать изображения ныне живущих людей на тыльной стороне монет, реверсе, но не на лицевой стороне, аверсе. Именно на аверсе новых однодолларовых монет портрета Трампа и как раз размещен. Есть еще один закон, запрещающий портреты на деньгах Соединенных Штатов при жизни персонажа. Это поправка Тейра от 1866 года, но она касается банкнот и не применяется по отношению к монетам.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль,
3: Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Жительница Атланты, участвовавшая в мошенничестве вместе со своей партнершей, в результате которого компания Amazon лишилась почти 100 миллионов долларов, 2 сентября была приговорена к 16 годам и 3 месяцам тюремного заключения, сообщил Департамент юстиции нашей страны. Сегодня об этом пишет Нью-Йорк Пост. Офис федерального прокурора нашей страны по Северному округу Джорджии заявил, что Британи Хадсон получила срок после того, как вместе со своей партнершей использовала деловые отношения с Amazon для хищения средств у крупной онлайн-компании. В марте Хадсон была признана виновной по 30 уголовным эпизодам, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, обвинение в сговоре, а также эпизод, связанный с подделкой подписи федерального судьи. Хадсон и ее романтическая партнерша организовали полномасштабную мошенническую схему против Amazon, похитив почти 10 миллионов долларов всего за несколько месяцев. Конец цитаты, заявил федеральный прокурор нашей страны Теодор Хартсберг. Хадсон, уже находясь под залогом, проявила полное пренебрежение к закону, подделав подпись федерального судьи в неудачной попытке обмануть другую компанию. Этот серьезный приговор, который она должна отбывать,

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: $5 миллионов на банковские счета, которые контролировали Hudson Уортом и их соучастники. Полученные средства они тратили на дорогую недвижимость и люксовые автомобили, включая дом стоимостью почти $1 миллион в городе Смирно, а также Lamborghini Urus 2019 года, Dodge Durango 2021, Tesla Model X 22, Porsche Panamera 2018 и мотоцикл Kawasaki ZX636. В сентябре 2022 года обе фигуранки дела были введены по федеральным статьям, связанным с этой преступной схемой. Уже находясь под залогом, они попытались совершить новое мошенничество, заключив соглашение с франчайзинговой компанией об открытии кальянной в Мидтауне Атланты, заявив, что их уголовные обвинения якобы были сняты. Эти действия привели к отмене их предварительного освобождения и возвращения под стражу. Чтобы подтвердить свои заявления, они направили поддельные судебные документы с фальшивыми подписями бывшего главного окружного судьи Тимоти Беттона-старшего и мирового судьи округа Коб Нормана Барнетта, который ранее был прокурором по этому делу. Хадсон также отправила поддельные финансовые отчеты с завышенными остатками на счета, чтобы добиться исключения сделки. Этот приговор завершает наглую мошенническую схему с закономерным итогом – многолетним тюремным заключением для участников. Конец цитаты заявил Роб Донован, специальный агент, руководящий полевым офисом секретной службы в Атланте. Наше ведомство продолжит последовательно выявлять случаи мошенничества, защищать пострадавших и совместно с офисом федерального прокурора привлекать преступников к ответственности. Конец. Цитата также добавил он. Помимо тюремного срока, Хадсон обязали выплатить Amazon крупную компенсацию. Также, разумеется, будет конфисковано ее имущество и будет изъят ее дом в Смирне, а также средства с банковских счетов.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Пенсильвания. Директор CDC, то есть Центров по контролю и профилактике заболеваний нашей страны, ставит под серьезные сомнения данные Пенсильвании о двух случаях смерти от кори. Подобная постановка под сомнение результатов расследования, проведенного властями штата Пенсильвания, крайне необычный шаг для Федерального агентства здравоохранения CDC. Однако это отражает напряженность в отношениях между администрацией Трампа и многими штатами по вопросам здравоохранения, включая и Пенсильванию. Новый директор Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC поручила сотрудникам ведомства оспорить данные штата Пенсильвания о двух случаях смерти от кори. Тем самым она отошла от принятой в агентстве практики безоговорочного принятия данных, поступающих от штатов, и поддержала позицию своего руководителя, министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего. Этот инцидент втягивает CDC в острую политическую дискуссию о том, стали ли эти смерти следствием кори или лишь совпали по времени с инфекцией. Ситуация напоминает споры о причинах смерти, возникавшие во времена пандемии коронавируса. Кроме того, агентство вступает в конфликт с Департаментом здравоохранения штата Пенсильвания, что является экстраординарным шагом для CDC. Однако этот эпизод весьма показателен для продолжающегося противостояния администрации Трампа и штатов, особенно тех, где у власти находятся демократы по вопросам политики и приоритетов в сфере здравоохранения. Я цитирую. В обновленную информацию о вспышках кори, которая будет опубликована на этой неделе, не войдут данные о двух случаях смерти, связанных с корью, о которых 25 августа сообщил Департамент здравоохранения Пенсильвании. Конец цитаты. Такое сообщение появилось на сайте CDC после того, как господин Кеннеди обвинил губернатора штата-демократа в манипулировании фактами. В одном из двух случаев речь шла о новорожденном с разрывом селезенки, о чем мы ранее сообщали в выпусках последних известий. Подробности второго случая, о котором мы также сообщали, не разглашаются, однако, по данным Департамента здравоохранения Пенсильвании, оба умерших не были привиты и у обоих был выявлен вирус кори. Доктор Эрика Шварц, открыто и решительно выступающая за вакцинацию детей, была утверждена на посту директора CDC в этом месяце. В ходе слушаний по ее кандидатуре ей неоднократно задавали вопросы о том, готова ли она и способна ли противостоять действиям господина Кеннеди. Она не раз обещала руководить

0: руководствоваться научными данными, заверяла сотрудников агентства в готовности возражать вышестоящему руководству при необходимости и заявляла о намерении укреплять доверие в отношениях с партнерами на уровне штатов. Однако, как отмечают некоторые эксперты в области общественного здравоохранения, нынешний инцидент грозит привести к прямо противоположному результату. Я цитирую. Попытки CDC поставить под сомнение данные, предоставляемые штатом Пенсильвания, приведут лишь к дальнейшему подрыву крайне важного партнерства между штатами и федеральным правительством. Конец цитаты заявил доктор Энн Зинг, эксперт в области общественного здравоохранения из Йельского университета и бывший главный санитарный врач Аляски. Доктор Шварц не ответил на просьбу о комментарии. Министерство здравоохранения и социальных служб, ведение которого находится CDC, заявило, что агентство, я цитирую, обязано обеспечивать, чтобы его отчетность точно и прозрачно отражала как подтвержденные данные, так и информацию, требующую подтверждения. Два случая смерти, связанные с корью, о которых объявила Пенсильвания, не подтверждаются информацией, имеющейся на данный момент в распоряжении CDC. Публикуемое сейчас сведение отражает наиболее достоверную информацию, а также нашу приверженность принципам прозрачности и честности по отношению к американскому народу, что является основополагающим принципом администрации Трампа. Конец цитаты, говорится в заявлении министерства. В Пенсильвании стремительно распространяется вспышка кори. По состоянию на этот понедельник заболели 497 человек, по некоторым данным даже больше. 87 из них были госпитализированы, то есть из числа в 497. Следуя стандартной процедуре отчетности по инфекционным заболеваниям, подлежащим обязательному учету, к которым, кстати, относится и корь, Департамент здравоохранения штата Пенсильвания на прошлой неделе сообщил CDC о двух летальных исходах, отметив, что у этих пациентов был выявлен положительный результат теста на корь, о чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий. На пресс-конференции в прошлый вторник губернатор Джош Шапиро заявил, что федеральное правительство отчасти виновато в сомнениях населения по поводу вакцинации от кори. Когда информация, поступающая от федерального правительства, в ряде случаев не опирается на факты и научные данные, это еще больше сбивает родителей с толку, и такие действия имеют серьезные последствия. Конец цитаты, сказал он. В среду в публикации в социальных сетях господин Кеннеди обвинил губернатора в том, что тот с ликованием объявил о двух смертях от кори, это была цитата, и предположил, что эти случаи могли быть выдуманы кем-то из амбициозных сотрудников администрации губернатора. Конец цитаты. Он добавил, что коронер округа Ланкастер утверждает, что у него нет сведений ни об одном случае смерти от кори. Конец цитаты. Однако, вопреки утверждению господина Кеннеди, штат Пенсильвания не обязан информировать коронера округа обо всех случаях смерти. Департамент здравоохранения штата Пенсильвания охарактеризовал эти летальные исходы как связанные с корью. Ведомство пояснило в публикации в социальных сетях, что использует формулировку, согласно которой это применимо в случаях, когда имеются лабораторные или эпидемиологические подтверждения кори, но медицинский работник, выдающий свидетельство о смерти, или коронер не расценивают это заболевание как непосредственную причину смерти. Конец цитаты. Разногласия отчасти касаются случая с новорожденным, чья мать болела корью. Ребенок скончался вскоре после своего рождения. Хотя анализ новорожденного также дал положительный результат на вирус, непосредственной причиной смерти стал разрыв селезенки, сообщил в интервью доктор Стивен Диамонтони, коронер округа Ланкастер. Корь чаще ассоциируется с такими осложнениями, как пневмония и энцефалит, однако инфекция может привести к увеличению селезенки, что делает этот орган более уязвимым для разрыва. В пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC не опубликовали ожидаемое еженедельное обновление статистики по случаям заболевания корью и летальным исходом, ограничившись сообщением о том, что обновление задерживается. В воскресенье сотрудники ведомства все же обновили данные на сайте, добавив примечание, отмеченное звездочкой касательно смертельных случаях в Пенсильвании. Следующими словами, я процитирую: «Имеющаяся информация не позволяет установить, стала ли корь причиной смерти или способствовала ей, либо же умершие скончались от иных причин, будучи инфицированными корью». Конец цитаты. По словам осведомленных лиц, пожелавших остаться анонимными, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос, распоряжение о добавлении на сайте этого весьма необычного заявления отдал доктор Шварц. Исторически CDC опирались на экспертные оценки департаментов здравоохранения штатов и местных органов власти. Конец цитаты, отметила доктора Дебора Хаури, занимавшая пост главного медицинского специалиста агентства до своей отставки год назад. Сейчас самое время директору CDC выступить с публичным заявлением по поводу вспышки заболевания. Задержки в публикации данных подрывают доверие и вносят путаницу. Конец цитаты, считает доктор Хаури. Нил Руланд, представитель Департамента здравоохранения штата Пенсильвания, заявил, что власти штата Пенсильвания провели тщательное расследование обстоятельств смерти. Каждый зарегистрированный случай кори проходит скрупулезную проверку на соответствие критериям, установленным CDC для диагностики этого смертельно опасного заболевания. На сегодняшний день Департамент здравоохранения предоставил CDC все необходимые эпидемиологические данные. Конец цитаты. Доктор Зинка заявил, что не припоминает случаев, когда CDC публично ставили под сомнение выводы власти штата относительно причины смерти. По ее словам, представители штата все чаще предпочитают не делиться данными CDC из-за недоверия к тому, как эта информация может быть использована. И, безусловно, видеть подобные публичные разногласия между властями округов, штатов и федеральными властями по поводу причины смерти – это весьма необычно, трагично и вызывает досаду. Конец цитаты, добавила она. Ну и возможно, что CDC не спешит официально фиксировать летальные исходы, которые вызывают сомнения, чтобы дополнительно изучить точную причину смерти. Так предположила доктор Мосс, однако это не объясняет, почему ведомство не внесло в статистику второй случай смерти, который органы здравоохранения Пенсильвании связали с корью, добавил он. Напомню, что в Орегоне зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости корью за более чем 30 лет, и врачи призывают семьи немедленно проверить статус вакцинации детей в связи с их возвращением в школу и ростом числа случаев заболевания корью. Около 85% детей, посещающих детские садики в Орегоне, привиты. Однако эксперты в области здравоохранения утверждают, что для предотвращения вспышек этого опасного заболевания этот показатель должен составлять около 95%. Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC сообщили, что сейчас в штатах 2700 случаев кори официально подтверждены по всей стране с начала года. Это более чем в 10 раз превышает показатель, зарегистрированный за весь год 2024. Корь передается воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет или чихает. По данным Управления здравоохранения штата Орегон OHA, частицы вируса могут оставаться в воздухе до 2 часов после того, как больной покинул помещение. Человек считается заразным в период от 4 дней до появления сыпи и в течение 4 дней после ее возникновения. Симптомы обычно начинаются с повышения температуры, кашля, насморка и покраснения глаз, за которыми следует сыпь, появляющаяся сначала на лице, затем распространяющаяся на остальное тело. При появлении симптомов следует предварительно позвонить врачу, прежде чем обращаться в медицинское учреждение лично, чтобы предотвратить распространение этой смертельно опасной инфекции.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Из зарубежных новостей. Центральный банк Нидерландов заявил, что он переместил 86 тонн своих золотых резервов из Соединенных Штатов и Канады в Лондон, сославшись на растущую геополитическую нестабильность, сообщает сегодня британская «Гвардиан». The Netherlandse Bank, DNB, сообщил, что золото, хранящееся в Лондоне, проще и быстрее использовать в торговых операциях по сравнению с резервами, размещенными в Нью-Йорке и в Оттаве. Это делает его наиболее быстро доступным для использования ДНБ в кризисной ситуации. Конец цитаты, так говорится в заявлении банка, опубликованном 2 сентября. Этим шагом мы повысили готовность и оперативную доступность золотых резервов. Мы исходим из того, что нам никогда не придется их использовать, однако все равно необходимо укреплять устойчивость и готовность к возможным кризисам. Конец цитаты, заявил президент ДНБ Олаф Слейпен. Более 27 тонн золота таким образом было перевезено из Соединенных Штатов Америки и Канады в Зейст в Нидерландах. Аналогичный объем золота был перевезен из Зейста в Лондон, что позволило избежать переплавки золотых слитков. И комбинируя покупку и продажу с физической транспортировкой, мы распределили риски, связанные с перемещением крупного объема золота. Конец цитаты, отметили в ДНБ. Текущая политическая ситуация в Соединенных Штатах также может побуждать и некоторые центральные банки выбирать другие места для хранения золота. Конец цитаты, так сказал он.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Росавиация выпустила «Нотам», в котором говорится, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы. Ведомство также заявило, что действия Украины нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Вся инфраструктура РФ продолжает плановую работу. Рейсы авиакомпаний, в том числе иностранных, принимаются и отправляются вовремя, подчеркнули в Росавиации. Напомню, что президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что российское небо становится небезопасным, поскольку дроны в небе России будут появляться так, что с этим придется считаться. Конец цитаты. После этого Киев официально уведомил ИКАО о небезопасности России неба и призвал организацию принять срочные меры по обеспечению безопасности гражданской авиации вплоть до полного запрета полетов над Российской Федерацией. Ну а тем временем украинские беспилотники атаковали Московскую область в Кубинке и Павловском Посаде. Есть попадание в жилые дома, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Кубинке в многоквартирном доме на Наро-Фоминском шоссе возник пожар на уровне 8 и 9 этажей. Из дома эвакуировали 10 человек. Подмосковная Кубинка, которая относится к Одинцовскому городскому округу, известна тем, что рядом с ней расположен парк «Патриот». Также в Кубинке находится военный аэродром, где базируется базируются пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». В Павловском Посаде, в городе на востоке Московской области, беспилотник попал в жилой дом на улице 1 мая. В нескольких квартирах выбиты окна, жильцов эвакуируют. Украинские беспилотники также атаковали морской порт в Сочи. Мониторинговый канал публикует кадры пожара. Других подробностей пока нет.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Немецкие следователи установили личности двух предполагаемых участников атаки на аэропорт Лейпцига, сообщает Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk и Westdeutsche Rundfunk. В ночь на 5 августа на территории аэропорта обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Он был найден рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124, на борту которого находились боеприпасы. Через 10 дней после этого инцидента неподалеку от аэропорта обнаружили еще один дрон со следами взрывчатки. Германия официально заявила о попытке диверсии со стороны России. Глава МВД Германии Александр Добринт сообщил, что за диверсией могли стоять агенты низшего уровня, действовавшие по поручению России. Российских госструктур. Их имен министр не назвал. По информации журналистов, расследование ведется в отношении двух подозреваемых. Германия планирует еще больше сократить число туристических виз, выдаваемых гражданам России. Об этом заявил представитель МИДа ФРГ Мартин Гизе. Его слова приводит Deutsche Welle. Накануне Германия обвинила Россию в попытке диверсии против украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига. Немецкие власти объявили, что закроют Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, а также ужесточат контроль за въездом в страну граждан России. По словам Гизе, туристические поездки граждан РФ в Германию не могут продолжаться в прежнем формате, как раньше, потому что нет никакой нормальности до тех пор, пока Россия ведет агрессивную войну. Конец цитаты. Он напомнил, что решение о выдаче шенгенских виз выполняется разными странами с разной степенью строгости. Так и у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Forum Daily, Medusa, Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk и Westdeutsche Rundfunk. В заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Если вы едете на Гавайи, то самое время все-таки поменять ваши планы, потому что мощный ураган Лол вполне может в начале следующей недели повернуть в сторону Гавайев. Дело в том, что это очень мощный шторм, который перерос в ураган 4-й категории с пиковой скоростью в 140 миль в час. В настоящее время центр Лола находится в сотнях милях к югу от города Хила на Гавайях, однако согласно прогнозу Национального центра по слежению за ураганами NHC, в предстоящие выходные шторм должен резко повернуть в северном направлении. Ждается, что на выходные Лол резко сменит курс в сторону Гавайев, поэтому нужно внимательно следить за прогнозами в ближайшие дни всем, кто уже находится там, включая, прежде всего, конечно, и жителей, и всем тем, кто собирается на лонг-викенд. В Филадельфии тем временем лонг-викенд будет тепленьким, приятненьким, где-то 75-80 градусов по Фаренгейту при переменной облачности, а вот в Портометро и районе Большого Сиэтла будет прохладнее. В Портленде, возможно, также и шлива около 70 градусов по Фаренгейту. В районе Большого Сиэтла примерно такая же картина. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
4: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
5: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
6: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
6: Это радио.
7: И такое доброе.
6: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

Сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали еще во время концертов. Наша тема сегодня «Эммануил» или «С нами Бог». И в прошлое воскресенье, если вы помните, мы говорили подробно, что есть только одна возможность для Бога быть с людьми – это Богу непосредственно соединиться с человеком. Я подробно рассказывал о том, что на протяжении истории Бог жил среди людей. Он жил среди израильского народа, в их лагере, в котором они жили, находясь в пустыне. Потом он жил в храме. Вот. Но, как известно, люди, несмотря на то, что Бог сделал для них очень много и пришел, и поселился среди них, они не могли жить в гармонии с Ним. И это так. Дело в том, что мы сами по себе с момента грехопадения постоянно претендуем на независимость. То есть мы сами претендуем на то, что мы знаем, что хорошо и плохо, что правильно, что неправильно. Это живет в каждом человеке. Вообще доктрина первородного греха – это такая очень важная, очень серьезная, очень глубокая доктрина, но она очень простая. Дело в том, что мы ее можем увидеть в каждом ребенке. Вот даже ребеночек рождается, и вы видите, сколько там своеволия. Вы видите, что он или она говорит: «Я сам, я сама, я знаю». И дедушка, бабушка, папа, мама ей говорят, а она знает, как правильно. И это первородный грех, это свидетельство нашей претензии на независимость от Бога прежде всего. В этом реальность того, что Библия называет эффектом грехопадения. И поэтому люди находятся в постоянном противоречии с Богом, и они никак не могут быть с Ним. Так вот, для того, чтобы Богу жить с человеком, есть только одна возможность. Эта возможность была явлена в воплощении Сына Божьего Иисуса Христа. Иисус Христос соединил в себе самом неразрывно Бога и человека. Вот что значит с нами Бог. Это не просто Бог поселился среди нас, а это Бог соединился с самим человеком. Причем соединился в неразрывной связи. Иисус Христос, Сын Божий, вовеки будет Бога-человеком. Вовеки. Вот в этом смысл Рождества. Вот почему мы так много празднуем. Я думаю, некоторые уже подустали праздновать. Но, друзья мои, это стоит того, потому что то, что произошло в Рождество, это в действительности самое главное событие в истории. Так вот, Иисус Христос, соединив в себе Бога и человека, Он прожил абсолютно нормальную человеческую жизнь. Нигде, ни в одной ситуации, никогда не пойдя против своего Отца, Он сохранил эту гармонию. Более того, на Голгофском кресте Он взял на Себя наши грехи, ваши, мои грехи, грехи мира. Он принес за них плату, то есть понес за них наказание. И таким образом, победив смерть и победив дьявола, Он открыл возможность теперь для нас, для людей, для каждого человека – иметь ту же самую благодать, чтобы Бог был с нами. То есть мы благодаря подвигу Иисуса Христа имеем возможность иметь ту же самую природу, которая была у воплощенного Божьего Сына. Верующий в Иисуса Христа получает второе рождение. Дух Святой создает в нем нового человека, который, подобно Христу, имеет в себе божественную природу. Мы подробно об этом говорили в прошлый раз, и мы можем сделать очень конкретный вывод, я его повторю, это вывод из прошлой проповеди. Бог может быть с людьми только тогда, когда они родятся от Него. По-другому не получится. Это единственная возможность, дорогие мои, чтобы Бог был с вами. И если вы сегодня празднуете Рождество Иисуса Христа, с нами Бог, но вы не рождены свыше, вы не рождены от Духа Святого, то сегодня вам праздновать особенно нечего, потому что ваш праздник проходит мимо, или этот праздник проходит мимо вас. Сегодня мы сделаем еще один шаг в исследовании вот этих этого факта «С нами Бог», чтобы посмотреть, как и в чем выражается эта Божия жизнь, которую мы получили при рождении свыше. Нашим основным текстом будут сегодня слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна. Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 6 глава, и мы прочитаем один стих, который вы, скорее всего, пробегали, когда вы
читали Евангелие от Иоанна, не обращая на него большого внимания, но это очень важная истина. 6 глава, стих 57. Это история о насыщении 5000, точнее. Вот, то есть речь идет о событии чрезвычайном, когда Христос совершил чудо умножения хлебов. И на следующий день после этого происходит разговор Иисуса Христа с этой толпой. В действительности, это видно, что значимость или причина, почему Иоанн об этом говорит, как раз и заключается в этом разговоре. Этому разговору уделено 45 стихов, тогда, когда описание самого чуда занимает всего 14 стихов. То есть это явно внимание наше привлекается к самому объяснению того, что происходит. Так вот, здесь написано так. Иисус говорит: «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня будет жить мной». Вот заметьте, мы уже говорили о том, что с нами Бог в Иисусе Христе. Как? Иисус, Сын Божий, становится человеком, и Он говорит: вот я живу Божьей жизнью, которую я получил. Дальше Он говорит: так и тот, кто будет есть меня, он будет жить мной вот так, как я живу Отцом. Я понимаю, что это очень сложная идея, и для того, чтобы нам с ней разобраться, нам нужно ответить для себя и друг для друга на два вопроса. Первый вопрос: что значит «едущий меня» или что значит «есть Иисуса Христа»? Мы не привыкли к такой фразеологии, но Христос именно это говорит. Потом на второй вопрос мы ответим, что Иисус имеет в виду «жить будет мной». Как это на практике выражается? Давайте еще раз посмотрим. Действительно, когда мы читаем эти слова, почему мы их и пробегаем чаще всего? Потому что они кажутся нам странными. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня». Слово «едущий» – старое слово, поэтому я здесь добавил вот такое объяснение: «вкушающий меня» или «питающий», «едящий». Наверное, это, я не знаю, есть ли такое слово в русском языке. Вот, но это старое слово «едущий меня». Посмотрите по-английски здесь: «So whoever feeds on me» – «кто питается мной». Будет жить мною. Конечно, люди, которые слышали такую фразу, они были шокированы. Каннибализм они не могли допустить, да и вы представляете, 5000 человек, на 5000 человек не хватит много, если мы будем говорить об одном человеке. Вот, поэтому они сразу отмели эту идею. А что дальше, они не могут себе предположить. Поэтому это ввело их в огромное смущение. Но если мы посмотрим на саму историю, то мы можем понять, в чем же заключается смысл этих слов. Эти слова очень важны, чрезвычайно важны. Вот почему я говорю о том, что мы здесь изучаем Писание, поэтому давайте откройте в ваших Библиях немножечко раньше, в середину этой главы пойдем и почитаем с 26 стиха. Помните историю, как развивалась? Иисус накормил 5000 мужчин только было, кроме них были женщины, были дети, ну, считаю, что 1020, может быть, там было людей. Иисус накормил, взяв совсем немножко, 5 хлебов и 2 рыбки, Он умножил это, и люди настолько были впечатлены, что на следующий день, когда Иисус ночью с учениками отплыл, переправился на другую сторону озера, на следующий день толпы людей собираются туда же и ищут Христа. Ну, вчера давали бесплатно, была, вот сегодня есть еще одна возможность, вот, и они, конечно же, ищут Иисуса Христа для этого. 26 стих, смотрите. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Дальше: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил свою печать свою Отец Бог». Да, слово «старайтесь», оно немножко сбивает нас с толку, потому что там следующий вопрос, в следующем стихе, он немножко очень важный, но употребляет другую
фразеологию. Старайтесь, можно перевести еще как «работайте над тем». Посмотрите по-английски. «Do not work for the food that perishes». Вот почему в следующем вопросе, в следующем стихе, 28, смотрите, он говорит, и так сказали ему, что нам делать? What work should we do? Он говорит, do not work, не делайте работу ради вот этой пищи, которая исчезает. И они говорят, а какую же работу нам делать? Посмотрите 29 стих. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему, какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты сделаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Смотрите, что они, как они продолжают мыслить в той же парадигме, в парадигме вещественной, в парадигме материального мира, материальных ценностей. И когда Иисус говорит им, не заботьтесь об этой еде, которую вы вчера ели, не работайте, они сколько плыли туда-сюда, туда-сюда по озеру искали его. Вот, не занимайтесь этой работой, верьте в меня. И они продолжают мыслить точно так же, а что ты нам еще дашь? И вспоминают идею. Манну ты дашь нам с неба. Видите, еда, которая вчера была, он только ее один раз умножил. А манна, помните, каждый Божий день. И они здесь, они же только хотели его царем сделать. Они поверили в том, что он действительно силен. Я представляю себе энтузиазм этих людей. Вот это круто сейчас! Мы переживем то же самое, что наши отцы, когда Бог вывел их из земли египетской, и когда они получали манну небесную каждое утро. Но Иисус остужает их энтузиазм. Посмотрите, 32 стих. Иисус же сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который не сходит с небес, дает жизнь миру». Они опять не понимают, о чем идет речь. И 34 стих, смотрите. «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Они продолжают думать о вчерашнем обеде, который был. «Подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». Вот он первый раз, он очень ясно говорит, «Нет, не о тех хлебах и не о той манне я говорю. Я говорю о самом себе. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». 48 стих, он продолжает и повторяет это снова. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Не помогла манна. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес». Заметьте, куда уже прямее, конкретно, прямо. «И едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот здесь иудеи совершенно впали в замешательство. Они думали об одном хлебе, потом переключились на манну, потом опять переключаются на тот хлеб и думают, что он повторит. Но когда Христос конкретно говорит, что хлеба больше не будет, а Он себя предлагает, и очень важно есть Его каким-то образом. И дальше, когда Он уже говорит, «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя», 52 стих, «Иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою?» Никак не могут понять, о чем идет речь. 53 стих, «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам». И заметьте, он еще раз is doubling down, то есть он говорит об этом еще более конкретно. Он говорит, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить кровью, тот не будет иметь в себе жизни. То есть еще более конкретно Иисус говорит с другой стороны, «Едущий плоть мою, пьющий кровь мою, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истина, и истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». То есть Иисус прямо говорит, вечная жизнь возможна только для тех, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь.
И вот после этого Иисус говорит заключительные слова, 56 и 57 стихи. «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Удивительно, что как для Никодима было очень трудно понять, каким образом человек может родиться свыше, так вот для иудеев, которые окружают Христа, очень трудно понять, что значит быть соединенным с Ним, что значит иметь в себе Его жизнь. Если сказать коротко, о чем идет здесь речь, Иисус Христос утверждает, что есть плоть и пить Его кровь означает веровать в Него. Именно на этом мы остановились в прошлый раз. И с этого я хочу начать, для того, чтобы мы могли посмотреть, как это на практике выражается. Я вам сейчас покажу эту же самую, эту идею, или, вернее, эту очень важную истину, пробежав опять через эти же тексты, о которых мы говорили. Посмотрите, 29 стих 6 главы. Иисус сказал им в ответ, самое первое, что Он говорит, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». То есть он в самом начале им говорит, о чем идет речь, еще до того, как он рассказывает плоть, кровь, есть, пить. 35 стих. Иисус же сказал им в ответ, «Я есть хлеб жизни». Вот и он первый раз провозглашает себя хлебом. И дальше он объясняет, посмотрите, «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий меня не будет жаждать никогда». То есть, смотрите, он называет себя хлебом и дальше говорит о том, как апроприировать этот хлеб, как воспринять этот хлеб. Нужно прийти и веровать. И тогда душа насытится. То есть он в самом начале ясно говорит, он объясняет это. То есть люди, которые внимательно слушали, они должны были понять, о чем идет речь. 40 стих, посмотрите. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». И там он говорит, что всякий, кто ест плоть и пьет кровь, имеет жизнь вечную. Здесь он говорит, всякий, кто верует в Меня, имеет жизнь вечную. Ясно, что речь идет о параллельных высказываниях, которые ведут к одному и тому же. То есть образно он говорит, есть и пить плоть и кровь, а здесь он говорит, веровать. 48 стих, посмотрите. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, Я есть хлеб жизни». То есть он снова подчеркивает эту же истину для того, чтобы объяснить людям. Сравнивая себя с хлебом, который питает людей и поддерживает их жизнь, Иисус говорит очень категорично и ясно, что вечная жизнь напрямую зависит от их принятия Его верою. Точно так, как человек принимает хлеб, когда он ест его, питаясь им, вот точно так человеческая душа принимает Сына Божьего только посредством веры. Вера – это инструмент, посредством которого мы усваиваем Христа. Мы воспринимаем Его, мы живем им на практике. Вот почему 56 стих, посмотрите, он говорит, «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем». Он говорит об этом union, об этом союзе души с Иисусом Христом, и он подчеркивает эту деталь. Интересная вещь, что Иисус не говорит здесь просто «едущий меня», а он говорит, и говорит причем много отдельно о плоти, отдельно о крови. Кстати, вот это, эти тексты или эти слова, они используются католиками и православными для того, чтобы обосновать свои учения о том, что во время причастия, причастие несет в себе некую спасительную благодать в самих элементах. То есть они учат, что когда молитву священник совершает, то хлеб буквально превращается в тело. И вино буквально превращается в кровь Иисуса Христа. То есть священник как бы приносит жертву Христа снова и снова. И поэтому, когда люди принимают хлеб и вино, то они, православные католики, учат, что люди реально, буквально едят Христа и буквально пьют Его кровь. Но ничего дальше от идеи Христа не может быть. Вы понимаете, что это просто... Это даже богохульство.
Вот если посмотреть на такую трактовку, это в действительности что-то совершенно далекое от того, что Иисус Христос. Но когда Иисус упоминает свою плоть и кровь, Иисус подчеркивает жертву на Голгофе. Он подчеркивает важность веры в то, что произошло на кресте. Не просто веры во Христа, как в хорошего учителя. Не просто веры, как в выдающегося человека. Не просто веры в того, кто очень праведную жизнь прожил. Все это на своем месте. Но он подчеркивает, как важно верить в то, что произошло на кресте, когда он, его тело было пригвождено, и когда его кровь истекала. Потому что это центр всего того, посредством чего мы можем соприкоснуться со Христом и наполниться его жизнью. То есть для единения с Иисусом Христом необходимо в Его жертву на кресте. Почему это так важно? Мы в прошлый раз уже говорили, что настоящая спасающая вера, посредством которой гарантирует соединение души с Богом. Вот, и это, кстати, очень важный вопрос, друзья. Можно проходить в церковь всю жизнь и не быть с Богом, и Бог не будет с вами. Если не произойдет единение души со Христом, вот все, что здесь происходит в церкви, мы только помогаем, мы только служим для этой цели. А в действительные события, реальные события происходят в твоей душе, дорогой мой друг. И вот там в душе каждого человека, который однажды родился свыше, происходит это чудо, когда душа соединяется со Христом, Сыном, и соединяется неразрывно навек, дорогие мои. Соединяется в тот же самый союз, который между Сыном, второй личностью Божества, и его плотью, его человечностью, который однажды произошел в момент зачатия еще даже, не в момент рождения, в момент зачатия Сына Божия. Вот почему, когда мы говорим о том, что важно верить в крест, в кровь и тело, которое кровь была пролита, и тело было за нас измучено, потому что там на кресте происходит то, чего заслуживали мы. Вот почему этот элемент невозможно обойти для настоящей жизни. Вот почему Иисус и заповедовал, вспоминайте об этом регулярно. Почему? Потому что когда мы приходим к Голгофе, когда мы верою воспринимаем распятого Христа, мы исповедуем то, что все, чего я достоин, это вот быть там на кресте. И мы понимаем, что кровь, или которая символизирует отданную жизнь, она говорит о том, что вот там на кресте я вместе со Христом умер за грехи. И вместе с Ним я умер благодаря своим грехам, а воскрес благодаря Его праведности. В этом суть, друзья. Вот это ключ. Знаете, самая большая опасность, которая преследует всех религиозных людей, всех верующих людей, это пойти, знаете, формализировать религиозные термины. Ну, например, Рождество, и мы говорим о Рождестве, мы празднуем Рождество, но мы так и не вошли глубоко, наша душа, наши мозги не напряглись достаточно, и наша душа не взаимодействовала в достаточной степени, не поняла, не постигла вот той истины, которая представляет собой суть Рождества. Вот точно так может быть и с рождением свыше. Несколько слов еще нужно сказать, чтобы немножечко углубить эту истину и понять ее практичность. Вера, как я уже сказал, это и есть усвоение того, чему мы верим. Для того, чтобы понять это подробнее или детальнее, я приведу вам одну иллюстрацию. Мы периодически несколькими иллюстрациями пользовались, и я этой тоже пользовался когда-то, но я приведу ее еще раз, потому что нам важно понять практику, как это работает. Представьте себе вашу веру лечащему врачу. Вот это та же самая вера. В чем суть этой веры? Вы доверяете, что лечащий врач, он правильно диагностировал ваше состояние, и он составил правильный подход к лечению.
И вот если вы верите ему, и здесь тоже может быть разная вера, вы можете верить какому-то врачу, ну так, ну хорошо, да, но это знание так и осталось где-то на уровне вашего интеллектуального согласия. И совсем другое дело, когда вы приходите к этому врачу, и вы говорите ему, оперируйте меня, и вы знаете, что он вас отключит совершенно, и вы абсолютно не будете иметь контроль над собой, и вы просто отдадитесь на милость этого врача, зная, что он будет делать с вами то, что он посчитает нужным. Вот это вера. Это и есть реальная вера. Вера, которая признает авторитет врача, признает свою нужду в достаточной степени, чтобы пойти на операцию, и отдает контроль себя полностью ему. Вот точно так же действует спасающая вера. Спасающая вера, когда мы приходим к Иисусу Христу и доверяемся Ему. Я уже говорил в прошлое воскресенье о том, что Евангелие Иоанна удивительно построено на сравнении тех, кто принимает, или тех, кто верует, и тех, кто не верует. И вот здесь та же самая картина мы видим между толпой людей, многотысячной толпой, и 12 учениками. Посмотрите, эта толпа казалась верующей. 14 стих, опять мы в 6 главе Евангелия Иоанна. Посмотрите, 14 стих, сразу после того, когда они пережили вот это чудо, 13 стих сказано, собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, которые оставшимися у тех, которые ели. И смотрите, 14. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, истинно это тот пророк, которому должно прийти в мир. То есть они признали, что Христос действительно Мессия. Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно сделать его, взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. То есть они не только признали его пророком, там уже комитет по воцарению, уже группа была инициативно создана для того, чтобы каким-то образом его воцарить. Ну, казалось бы, ну куда еще лучше? Куда еще лучше? Они все признали. Но эта вера была не настоящей. Эта вера не была спасающей. Дело в том, что в ней не было доверия Христу. В нем было признание возможностей Христа с желанием использовать эти возможности для своих целей. И это очень важно понять, что вот эти люди, их можно посчитать верующими. Я часто встречаю людей, которые говорят своих родственниках каких-то, говорят, ну, Бога не отвергает. Вот эти люди не отвергали Иисуса Христа, они не просто не отвергали, они ели хлеб, они насытились, они хотели его царем сделать. Но их вера не была спасающей. Почему? Потому что, я еще раз повторю, не спасающая вера признает возможности Божии, желая использовать их для своих собственных целей. Спасающая вера совершенно наоборот. Она, конечно, признает возможности Божии, но она, признавая их, отдает себя в послушание тому, что он знает правильно. То, что должно произойти. Вот почему, когда Иисус встречается с ними, 26 стих, посмотрите, Он говорит, истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб. То есть главная движущая сила в том, чтобы решить ваши сиюминутные проблемы. Вы поэтому меня ищете. Дальше Он говорит, старайтесь не о пище тленной, а о пище пребывающей в жизнь вечную. Друзья мои, я хочу задать вам вопрос. Посмотрите глубоко в ваше сердце сегодня. Чего вы ждете от Христа? Чего ищет душа ваша? Чаще всего мы ожидаем решения своих земных проблем. Получить здоровье, получить работу, друзей, семью, денег немножко. Положение, может быть, удовольствие, развитие своих личностей, уже мы будем говорить о более высоких материях, реализация своего потенциала, всякие разные вещи. Христианство вращается вокруг гуманистической ценности. Но это не спасающая вера. Вот эти люди, они не верят Иисусу, что полноценная жизнь, что истинное удовлетворение,
что то, чего жаждет их душа, возможно только в полном единении с Сыном. И поэтому такой разговор здесь происходит на протяжении всего этого времени. Посмотрите 35 стих. Иисус говорит очень конкретно. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Вы помните, кому он говорил эти же самые слова? Две главы тому до того женщины у самарянки. Он ей говорил это же самое. Она жаждала удовлетворения, и поэтому искала от одного мужчины к другому. Иисус ей говорит ясно. Друзья, каждый из нас сегодня что-то жаждет. Мы все разные. Но все мы чего-то жаждем. В этом смысл человеческой жизни, человечности вообще. Человек – это существо, которое стремится к чему-то, ищет, достигает, реализует. И у каждого из нас есть свои вот эти грезы, свои мечты, свои желания. На разных этапах они могут меняться. Но Иисус, обращаясь к этим людям, обращается к нам сегодня. И Он говорит: «Я есть хлеб жизни. И приходящий ко мне, и верующий в меня не будет алкать и не будет жаждать никогда». То есть речь идет о том, что у твоей души, дорогой друг, благодаря Рождеству есть сегодня возможность, есть шанс напитаться Иисусом Христом. Очень интересно, что после того, когда Иисус объяснил все это, 66 стих, смотри: «С этого времени многие из учеников Его отошли и уже не ходили с Ним». Заметьте, Иисус очень интересно делает. Он не собирает толпу, а наоборот – Он проясняет ситуацию для того, чтобы объяснить этим людям: слушайте, обеда сегодня не будет. Вчера был, сегодня нет. А не будет? Ну хорошо, мы пошли. А это кто? Это те, которые вчера хотели воцарить. That's very typical. Это просто реальность человеческая. Это вот то, что происходит. Ну посмотрите, на фоне этого контраст. Посмотрите 68 стих. До того, в 67-м, Христос обращается к 12 и говорит: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Дальше смотри: «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Вот это настоящая вера. Это спасающая вера. Кстати, интересно, что речь не идет о том, что спасающую веру имеют только те, кто... Герои твердые, абсолютно прочные, они никогда ни в какой ситуации нигде не поколеблются. Нет. После этого мы знаем, Петр еще в храме там язык свой подложил там, где не нужно было, когда его спросили, не даст ли учитель налог на храм. Помните, он сказал, что да, конечно. И потом Христос ему говорит: слушай, а кто вообще должен налоги платить, сыны или посторонние? Помните эту всю историю? Христос его посылает, говорит: пойди, раз уже сказал, то пойди на речку, кинь, или в озеро, там, кинь удочку, поймаешь рыбку, и там денежку я приготовил, заплати. Ну, я вообще не должен платить. И помните историю, конечно же, когда Христос, когда Петр говорит: да не будет этого с тобою, и Христос ему отвечает: отойди. Все это после того еще происходит. То есть, смотрите, он говорит: и мы уверовали, и познали. Ну, конечно же, Гефсимания, когда они спали, и, конечно же, когда приходят воины, и они разбегаются. То есть, эта вера еще нуждается в развитии, но она настоящая. Вы знаете, в чем ее настоящесть? Вот в этих первых словах Петр отвечает: Господи, кому нам идти? Только у Тебя слова, которые дадут жизнь. Вот в этом смысл соприкосновения с живым Христом. Кому нам идти? Больше нам идти некуда. В другом месте мы не получим жизнь. Мы не все понимаем. Мы не все, даже то, что понимаем, еще живем. Но идти нам больше некуда.
12 учеников дорожили Словом Христа, они полагали, что в этих словах их жизнь – полноценная, вечная жизнь. Итак, мы можем сделать вывод. Вкушать Христа и питаться им означает верить Ему, доверяясь Ему в послушании. Это означает верой соединиться с Ним в единое целое. Вот что значит с нами Бог, дорогие. Вот что значит Иммануил, о котором

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Важно иметь свою Библию. Почему важно записывать что-то, чтобы мысли могли быть сосредоточены на самом главном. Вот, последовательная реализация вот этого доверия и есть практическое проявление жизни Иисуса Христа. Вот почему Иисус говорит: «И идущий меня будет жить мною». Иоанн, кстати, посвятил этому все свое Евангелие. Посмотрите, как он заканчивает. Как он заканчивает это, 20 глава, 31 стих. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус Христос, Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть он говорит о том, что вера открывает нам путь к жизни. Об этом же самом, смотрите, он говорит в 14 главе, 6 стих. Иисус отвечает, сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы понимаете сейчас значение этого слова? С Отцом невозможно соединиться, как только в Нем. Но в Нем, смотрите, есть путь и истина и жизнь. Это то, что мы обретаем, соединяясь с Иисусом Христом. То есть невозможно восстановить гармонию с Богом и иметь мир с Ним, кроме как соединившись верою с Иисусом Христом. Только в Нем мы можем встретиться с Отцом. Только в Нем мы можем соединиться с жизнью Отца. И вот в Нем мы и можем обрести полноту жизни. И об этой полноте Иоанн много говорит на протяжении всего своего Евангелия. Я отмечу только несколько очень важных вещей, которые происходят всегда с каждым человеком, который подходит к Иисусу, к Его Слову с верой. Вот сейчас, когда мы будем читать некоторые тексты, я хочу задать вам вопрос, чтобы вы могли посмотреть на них с вопросом: верите ли вы в них? Или точнее, верите ли вы Христу так, как верит человек врачу, который идет на операцию? Вот каждое конкретное утверждение Иисуса Христа, а их достаточно много. Принимаете ли вы Его, вкушаете ли вы Его, апроприируете ли вы Его, вот свой внутренний человек? Несколько сфер, как выражается эта Христова жизнь. У нас самое первое – это наполнение Его любовью. Вот это то, что реально изменяет, это плод, который происходит в человеке в результате взаимодействия с Сыном, в результате того, что мы вкушаем Сына, того, что мы взаимодействуя со Словом наполняемся и принимаем, воспринимаем Его. Доверяя Христу, мы будем подчинять наш внутренний мир Его взгляду на окружающих нас людей. Я еще раз повторю. Доверяя Христу, вот если мы приходим к Нему с верой, мы будем подчинять, мы будем доверять Его точке зрения, мы будем доверять Его взгляду на тех людей, которые вокруг нас. И мы будем подчиняться Его отношению к этим людям и к тому, что происходит вокруг. Вот это и есть взаимодействие, вот это и есть и означает питаться Сыном. Когда мы Его Слову покоряем самих себя. Посмотрите, как об этом Иисус говорит. Иоанна 15 глава, 9 стих. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей». И дальше говорит как? «Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей». Когда мы читаем вот эти слова «заповеди Мои соблюдете», то чаще всего у нас возникает образ такого механического, автоматического выполнения правил. Но здесь речь идет о чем-то намного более глубоком. То, о чем мы уже говорили, когда мы признаем авторитет Иисуса Христа, и когда мы признаем, что то, что Он говорит, действительно совершенное, правильное, лучшее. И когда я прихожу и слышу, что Он говорит, я наполняю свое сердце Его словом, и свой разум Его отношением, и я покоряю себя этому, я буду наполняться Его любовью. Я буду наполняться Его отношением, His attitude, того, к тому, что окружает меня. Иисус говорит: если вы верите Мне, доверьте.

0: «Оставьте мне самого себя». И вместо того, чтобы жить самолюбием и самоутверждением, что естественно для всех нас, или забота о себе и о своих интересах, Иисус говорит: «Доверьте эту заботу мне, я о вас позабочусь». А вы вместо этого живите, чем я живу, а я живу искренней заботой о благе других. Вот это конкретный механизм взаимодействия с Иисусом Христом. Вот это конкретный смысл слов, когда едите меня, когда питаетесь мной, когда... Это не просто наполнение своего разума новой информацией. Нет, друзья мои. Кстати, проповедь – это время не просто для того, чтобы вы узнали что-то новенькое. Время – это время для того, чтобы ваша душа взаимодействовала с Писанием, с истиной. А истина имеет жизнь. Божью жизнь, вечную жизнь, небесную жизнь, которая так нужна каждому из нас. Если вы отнесетесь всерьез к тому, что говорит Иисус Христос, если вы в действительности верите Иисусу Христу, вы будете наполняться Его чувствованием. В этом смысл. В этом смысл слова «если верите». Еще раз посмотрите: «если соблюдете заповеди мои, пребудете в любви моей». Об этом же говорит апостол Павел, послание к Ефесянам, 3 глава, 17 стих. Посмотрите, он говорит: «верою вселится Христу в сердца ваши». Кстати, «вселиться» – это слово, которое всегда нуждается в объяснении. Это не, речь не идет о том, что он там не живет. Он там уже живет. Очевидно, что он молится о верующих. Посмотрите, это слово точнее можно понять, если вы посмотрите на английский вариант. «So, in Christ may, so that Christ may dwell in your hearts». Слово «dwell» – это «жить будет». Это одно дело в гости прийти, а другое дело «жить». Когда человек живет там, то он организует вещи под свой вкус. Это его дом, это там ему удобно, там его порядки. Вот в чем смысл. И здесь написано: «верою вселится Христу в сердца ваши». Как это происходит? Это тогда, когда мы доверяем, когда мы вкушаем Его верой, вот тогда происходит это внутреннее подчинение. И посмотрите, что дальше происходит. «Чтобы вы, и самое первое, утвержденные и укорененные в любви», это Его главное чувство, главный attitude, главное отношение, которое проявляется в результате этого взаимодействия. И дальше посмотрите: «могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и высота, и глубина, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы нам исполниться всей полнотой Божией». То есть мы, вот вы когда слышите, вы слышите Божье повеление: нужно любить, любите врагов ваших, например, любить в какой-то ситуации. Нам это непонятно. Но по мере того, как вы будете взаимодействовать вашей душой со Христом, вы будете понимать это в реальность. Вы будете движимы этой любовью. Эту любовь трудно объяснить, но ее возможно пережить. И нужно переживать. Это и есть жизнь во имя Его. Это и есть с нами Бог. В этом смысл слова «Иммануил». Вторая вещь, которую мы видим, это сотрудничество с Ним. Вторая форма проявления Христовой жизни у нас – это сотрудничество, это то, для чего мы созданы. И есть много самых разных форм. Бог каждому из нас дал особенные дарования для того, чтобы мы могли творчески сотрудничать с Ним, покоряясь Его воле, достигая Его цели. То есть по мере того, как с нами Бог, по мере того, как мы feed on Christ, то есть питаемся Христом, мы будем пропитываться Его желаниями. Вот почему в Римлянам 12 глава написано: «чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть нам нужно, чтобы наш внутренний мир, когда мы наполняемся Его любовью, когда мы наполняемся Его словом, чтобы мы начали генерировать те же желания, которые генерирует Он. И когда это происходит, вот это красиво. Это прекрасно. Лучшего не может быть, когда ты входишь в одну волну, на одной волне с Творцом. И это возможно только в Иисусе Христе. Он всегда был на одной волне с Творцом. И у нас есть возможность питаться Христом через Его Слово. И таким образом, подчиняя себя, входить в этот ритм, генерируя свою силу вместе с тем, что делает Христос Иисус, Господь. Посмотрите еще раз, 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во мне, и опять, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это очень интересно. Дальше, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Некоторые люди говорят о том, что вот они приходят к Богу, они молятся, а здесь вот такое утверждение, что, оказывается, нужно просить во имя Его, по воле Его, если просишь по воле Его. А в действительности, смотрите, у Бога есть Его воля, вот движется Его воля. И мы приходим, и мы в молитве очень часто говорим: «Не-не-не, Господи, Ты вот так движешься, а я хочу, чтобы Ты двигался вот так». Этого не будет. Вы же понимаете, кто мы и кто Бог. У нас ума не хватает, чтобы точно знать, как должен мир двигаться и ваша жизнь даже. А вот прекрасно начинается тогда, когда мы познаваем Иисуса Христа, и когда мы воспринимаем Его, и когда мы начинаем генерировать те же самые желания, и мы начинаем, наше сердце начинает биться в тот же самый ритм, точно так же, как это делает сердце Господа нашего. Вот почему написано: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, будет вам». То есть тогда, когда вы войдете в гармонию с сердцем Господа, вы будете носителями Его силы. Это и есть Его жизнь. 8 глава этого же Евангелия, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Это и есть жизнь во имя Его. Вот посмотрите, когда мы говорим о церкви, о служении, о разных видах служения, друзья, самое первое служение – это взаимодействие твоей души с Господом. Отсюда все начинается. И тогда, когда твоя душа взаимодействует с Господом, когда ты вкушаешь Его плоть, Его кровь, когда ты питаешься им, тогда ты будешь жить. И тогда те дарования, которые есть у тебя, деньги у тебя есть, ты отдаешь, время есть, ты отдаешь, талант есть, ты посвящаешь, и ты это делаешь ради Господа, ты это делаешь в Нем и с Ним. И ты не приписываешь себе славу, и ты не конкурируешь с другими людьми, и ты не конфликтуешь на этой почве. Это совершенно другая жизнь. Жизнь во имя Его. Третье – это наполнение Его радостью. Да еще одно проявление вечной, Божьей вечной жизни в нас, которое растет в результате нашего единения со Христом. Посмотрите еще раз, 15 глава. Иисус говорит об этом: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, чтобы радость Моя, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Это очень интересная комбинация. Вот посмотрите, 10 стиха и 11 стиха. Это радость, рождающаяся от наполнения любовью Христа. Вы вообще любили кого-нибудь когда-нибудь? Наверное. Предполагаю, что любили. Вы помните это чувство, когда вы делаете что-то доброе тому, кого вы любите? Вы помните, как это приятно? Когда вы сюрприз какому-то любимому человеку сделали. И когда вы видели радость в его или ее глазах. Нет ничего лучшего, чем вот это ощущение. Вот эта радость, о которой Христос говорит. Посмотрите еще раз. «Если заповеди Мои соблюдете», то есть если вы будете взаимодействовать со Мной через Мое Слово, «вы наполнитесь Моей любовью, как и Я соблюдаю заповеди Отца и наполняюсь Его любовью. И это Я вам сказал, чтобы радость, которой Я радуюсь, она была известна вам, чтобы вы ею радовались». Это форма проявления Божьей жизни. Это радость совершенно иного типа, это радость, которой радуется Бог. Вот почему Иисус называет ее совершенной радостью. Всякая другая радость несравнима с этой радостью. Кстати, еще одна форма Божьей радости у нас – это радость сотрудничества с Богом. Это, кстати, тоже происходит по мере нашего наполнения Христом и по мере нашего доверия Ему. Посмотрите, в 16 главе, 24 стих, Он говорит: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Это когда наши желания входят в такт, в один ритм с Его желаниями, и мы взаимодействуем с Ним, и радость наша наполняется Его совершенством. Это и есть жизнь во имя Его, это и есть с нами Бог. И последнее, что я хочу отметить, это наполнение Его миром. 14 глава. Опять-таки, это я взял только 4, их очень много здесь вещей, о которых Иоанн говорит снова и снова, где Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Вы знаете, этот мир приходит с доверием Христу, с принятием того, что в нем мы обладаем всеми благословениями, которые Отец гарантирует Сыну, с пониманием Божьей абсолютной власти во Вселенной, пониманием нашего положения в Сыне, пониманием безграничной любви Бога к нам, всем, кто соединен с Его единородным Сыном. Можно еще говорить о многом. Божия жизнь, которую мы обретаем благодаря нашему единению со Христом, это и полная уверенность в Нем, это наивысшая значимость в Нем, это непоколебимая надежда в Нем, это прочная выносливость в Нем, это истинная свобода в Нем, это полноценная слава в Нем. Как я уже сказал, обо всем этом мы найдем даже в Евангелии Иоанна и, конечно же, в других местах. Обо всем этом говорит Писание. Но сегодня я бы хотел, чтобы каждый из нас задал себе вопрос, или несколько вопросов. Самый первый вопрос – веришь ли ты в Иисуса Христа? И потом я немножко его перефразирую, хочу спросить, веришь ли ты Иисусу Христу? Вот эти люди поверили в Иисуса Христа, но они не верили Ему. Они не приняли Его абсолютного авторитета. Никодим поверил в то, что Иисус Христос – Учитель, пришедший от Бога, но он не мог довериться Ему, он не верил Христу. Третий вопрос. Веришь ли ты словам Христа о том, что полноценная жизнь и настоящее удовлетворение возможны только в Нем? Вот задайте себе вопрос сейчас. И в связи с этим, вытекающий отсюда вопрос, познаешь ли ты Слово Христа, чтобы взаимодействовать с Ним? И доверяешь ли ты этому Слову, когда это взаимодействие происходит? Я думаю, что это самые важные вопросы, на которые мы можем ответить в это Рождество, чтобы оно действительно стало для нас праздником. Давайте преклоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за Сына, благодарим за воплощение, благодарим за то, что Ты с нами сегодня в Сыне. Благодарим Тебя за чудо рождения свыше. Благодарим Тебя за чудо взаимодействия с Тобой, что мы, живя здесь на земле, можем продолжать наполняться Тобой, продолжать наполняться через Твое Слово, взаимодействуя верою с Твоим Словом. Я прошу Тебя, Господи, за свою душу и за всех, кто стоит сейчас пред лицом Твоим на этом месте. Ты видишь каждого, Господи. Ты видишь нашу жизнь. Я больше всего прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы здесь не было людей, которые имеют ненастоящую веру. Веру, подобную вот той толпе, которая искала Христа даже, которые прилагали усилия, но только для того, чтобы получить какое-то временное земное облегчение. Господи, если есть таковые сегодня здесь, Господи, коснись сегодня таких душ. И дай, Господи, им настоящую веру. Веру, которая вкушает Тебя, которая покоряется Тебе, которая подчиняет себя, свою жизнь, свое мышление, своего человека, Твоему совершенству, Твоей настоящей полноценной жизни, которую Ты принес с небес от Отца. И всех остальных, которые принадлежат Тебе, которые знают Тебя. Я прошу Тебя, Господи, Ты укрепи нас в этом процессе взаимодействия с Твоим Словом. Помоги, Господи, чтобы он был реальный, настоящий, чтобы наши жизни обогащались жизнью Твоей. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом.
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Gas prices this Labor Day weekend are expected to be at record highs. AAA reports the national average for a gallon of regular gas is now $4.14. That's up 2 cents from Wednesday and 5 cents compared to a week ago. The judge in the Lindsey Clancy triple murder trial in Massachusetts has sent the jury back to deliberate again. On Thursday, the jury handed the judge a note, leading the judge to clarify to the jury the definition of reasonable doubt.
3: The burden is on the Commonwealth to prove beyond a reasonable doubt that the defendant is guilty of the charges made against her.
2: Later, Clancy's lawyer claimed the issue surrounded a single juror and pushed the judge to have that juror dismissed. The judge refused. The Trump administration's asking the Supreme Court to withhold delivery of some mail-in ballots. The emergency appeal stems from President Trump's executive order in March that gave federal agencies a larger role in running elections and over mail-in voting. Today, the Manhattan billionaire Leon Black skipped an appearance before the House Oversight Committee probing the Epstein files. Liz Warner has that.
4: Black, who works in private equity, was a friend of Epstein's, and he was accused of bankrolling the convicted sex offender after Epstein was sentenced to prison in 2008. Black has denied any wrongdoing, and he has filed suit against the Oversight Committee. The suit attempts to block subpoenas of nondisclosure agreements, which may have involved Black and women. Committee Chair James Comer says the committee is weighing whether to file contempt charges against Black. In New York, I'm Liz Warner.
2: Officials in Minneapolis are shedding more light on a shooting that happened at an apartment high-rise, leaving two people dead Wednesday. They now believe the suspected shooter, Carlton Neil Johnson, was killed while exchanging gunfire with police. The incident started outside the building when Johnson shot a woman during a child custody exchange. He then went inside where he shot and killed two men before police got there. I'm Scott Carr.
5: Driving It Home with Patty Vasquez.
6: Those of you who are hate listening, like, the rage, the anger has got to be exhausting. So I want you to also take care of yourselves. Maybe take a step back. Try to be mindful about why you're calling people names online. I got called some more names today. I think they are getting a little bit tired. Maybe some of them are starting to have the fart around and find out effects.
7: Don't miss Driving It Home with Patty Vasquez. Weeknights, 12 a.m. and weekdays at 10 a.m.
8: If you've missed the Kim Komando Show.
9: The Kim Komando Show.
8: You've missed a lot.
10: When you get this all done, give us a call back. Which one actually worked the best? You know, I'm not a betting woman, but, you know, I am the digital goddess. So I'm going to go with the Adobe Podcast Enhance over Andrew's CapCut.
11: I like my job, so I'm going to agree with you.
8: America's digital goddess.
9: Kim Komando. Kim Komando.
10: Join me, Kim Komando, Mondays at 4 p.m. on 1150 AM KKNW.
12: My name is Ariel. I moved to the U.S. at 19. I spoke no English and I struggled finding job opportunities. Everything I have, I owe to the Adult Literacy Center and getting my high school diploma at age 22.
13: It was an honor helping you achieve your greatness. Now you're helping others achieve theirs. It inspires me.
14: When you graduate, they graduate. Find free and supportive adult education centers near you at finishyourdiploma.org. Brought to you by Dollar General Literacy Foundation and the Ad Council.
15: At concerts, we dance to the same tune. At games, we hug total strangers. And yet, in these moments, there's also something we don't do. We don't act based on how they look, who they love, where they're from, or what they believe. We just act. Because the things that make us different will never change what makes us human. Go to lovehasnolabels.com to learn more. Brought to you by Love Has No Labels and the Ad Council.
16: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
17: 声声有情
18: 1150 AM 西雅图中文电台，
17: 这里是您的信息中心，
18: 这里是您的心灵港湾，
17: 这里是您的精神家园，
18: 西雅图华人自己的中文电台。
14: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
19: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目。
14: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3，
19: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
20: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。各位听众，大家好，今天是2026年9月3日，星期四，农历7月22。我是子轩，
21: 我是 Cherry， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
20: 周四到周五的专题节目分别是读书观影和专家论坛。
21: 周四到周五的西城夜话的话题分别是京津校园和艺术人生。
20: 周日到周日的 节目都是从晚上6点开始。周日的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
21: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
20: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。广播频段是 AM1150 或者 HTFM98.9 Channel 3。网上收听的网址是 1150kknw.com/listen-online。手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
22: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM1150 西雅图中文电台新闻夜线。
21: 下面播报国际新闻。
20: 伊朗当地时间9月3日凌晨向科威特境内一处美军基地发射了导弹和无人机。科威特军方表示防空系统实施了拦截，这是美伊本周交火升级后的又一轮袭击。当天伊朗为此前据报遭美军空袭的婚礼遇难者举行了葬礼。伊朗国家电视台称一名22岁的女子伤重不治，使这起事件的死亡人数增至5人，另有近70人受伤，相关伤亡数字来自伊朗方面。美国副总统万斯3日表示美方正在调查这一事件，美军则称已经注意到了相关的报道，但从不以平民为攻击目标。美军此前表示一日的空袭针对伊朗沿海军事目标是对伊朗袭击霍尔木兹海峡航运的回应，新一轮交火持续加剧地区安全与能源供应的压力。
21: 俄罗斯总统普京9月3日表示结束俄乌战争仍有达成协议的机会。乌克兰总统德连斯基同日透露，美国谈判代表预计将在未来几天访问莫斯科和基辅，相关访问已初步确定日期。普京在弗拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上说，美国、中国等国家愿意支持和平解决，但问题最终必须由俄罗斯和乌克兰解决。泽连斯基强调，美国继续积极参与十分重要。俄乌上一次在美国斡旋下举行谈判是在今年2月，此后双方不断加强远程空袭，对港口和商船的攻击也加剧了黑海紧张局势。尽管双方罕见地释放积极信号，目前尚未公布新的谈判议程，也没有说明哪些分歧已经缩小。
20: 美国政府今天宣布对五家古巴企业及前领导人劳尔·卡斯特罗的一名孙子实施新制裁，继续加大对古巴的经济压力。美国国务院表示31岁的恩·菲德尔·艾内斯托·卡斯特罗因为是已受制裁家族成员的成年亲属被列入了制裁名单。受制裁的企业还包括古巴外贸银行、两家矿业企业以及两家能源企业，其中一家从事石油进口。美国今年以来限制古巴获取石油，并威胁对继续向古巴供油的国家加征关税。路透社报道，这进一步冲击了古巴原本脆弱的电网，造成反复停电，并影响物资运输和居民就医。联合国警告，相关局势可能引发人道主义危机。古巴政府已于7月底提出向私营企业开放部分关键经济领域，以应对制裁的压力。
21: 中尼边境洪水和泥石流灾害搜救仍在继续。尼泊尔灾害管理部门9月3日的通报称，尼方死亡人数升至1259人，5083人失联，超过12000人获救。中国方面截至2日中午确认21人遇难，541人失联。 救援重点包括多座水电站隧道。中国、印度和韩国专业队伍正协助尼泊尔军方打通堵塞通道，寻找失联人员。中国西藏吉隆口岸灾害核心区在道路抢通后，于北京时间3日晚8点恢复临时供电，大型机械已进入现场参与搜救，但持续降雨、山体滑坡和落石仍给救援带来困难。这场发生于8月26日的灾害重创边境沿线村庄、道路和水电设施。
20: 下面是天气预报，大夏特地区今晚小雨，最低气温华氏56度，摄氏13度。明天阵雨转晴，最高气温华氏69度，摄氏20度。最低气温华氏54度，摄氏12度。
21: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:08。下面播报中国新闻。
20: 中国的失业问题是法国《世界报》一篇文章的主题。该报指出，中国当局使用了多种方法来掩盖真实的失业率，尤其是年轻人的失业率。这样做是为了避免引发社会不满。相关的文章写道，从表面上看，中国一切似乎都很好，有关失业的数据几乎没有变化，完全在北京当局的掌控之下。7月底，中国城镇调查失业率是 5.2%， 而且过去一年以来，这一数字的均值也一直是 5.2， 低于北京设定的目标 5.5%。 但是中国失业严重的事实不会因数据不变而不存在。在中国，统计数据具有很强的政治色彩，就业问题尤其如此，因为它关系到社会稳定。因此，虽然中国官方公布的城镇失业率一直保持在比较稳定的水平，但这并不意味着中国的就业情况良好。首先，中国就业市场正承受着巨大压力，在官方数据中被严重的低估。中国官方公布的失业率 5.2% 比较低，中国官方失业率存在一定的局限性，不能完全反映中国真实的就业状况。一个重要的原因是，中国的失业统计范围比较有限， 5.2% 的城镇失业率主要统计的是城市人口，没有充分反映中国数以亿计的农村劳动者。其次，只要一个人每周工作超过一个小时，就可以被统计为就业。因此，一些实际上工作非常不稳定、收入很低的人，也可能不会被算作失业者。再来，中国的青年失业问题尤其突出。2024年6月，中国官方公布的青年失业率曾达到 21.3%， 这个数字非常高，引发了社会广泛关注。之后，中国政府突然停止公布青年失业率。六个月以后，政府重新公布这一数据，但改变了统计方法，把没有找到工作的学生排除在统计范围之外。按照新的计算方法，2023年底青年失业率下降到了 14.9%， 但是重新计算并没有解决实际的就业困难。之后，青年失业率又不断上升，到2026年7月已经达到了 17.9%。 不管官方统计数据怎么说，中国的就业问题是实实在在的。
21: 法国《世界报》表示，目前中国的就业问题与其说表现为大量的人完全没有工作，不如说表现为越来越多的劳动者陷入就业不稳定，只能从事不稳定没有保障的工作。对于有多少中国人依靠不稳定的零工生活，不同机构给出的估计并不相同。根据官方数据，大约有2亿人依靠零工经济生活，也就是说通过各种临时工作赚钱。但北京经济与贸易大学下属的中国新就业形势研究中心给出的数字更高。该中心估计2025年中国有 2.8 亿人从事没有稳定的全职合同的灵活就业，预计到2026年这一数字将增加到 3.2 亿人。这意味着在城市劳动力中大约 44% 的人从事灵活就业。从事灵活就业的人看起来有工作，但工作时间长，收入不稳定，社会保障比较有限。他们不一定被统计为失业者，但却可能处于就业不安全的状态。很多外卖骑手、网约车司机以及其他平台劳动者都属于这一群体。现在新的现象是，灵活就业也出现在了传统制造业。例如，一些生产苹果手机的工厂会在新产品上市之前大量增加工人，到了产品发布之后，工人数量又会迅速减少。这说明一些企业需要的并不是长期稳定的员工，而是根据生产需求临时增加或减少的劳动者。总的来说，不管官方统计怎么说，中国的就业问题是实实在在的。中国的官方失业率不能完全反映真实情况，因此判断中国就业市场是否健康，不能只看一个 5.2% 或者 17.9% 的官方数字，还应该关注就业质量、工作稳定性、收入水平以及社会保障等问题。
20: 喜马拉雅山脉地区发生了惨重的泥石流灾害之后，尼泊尔外长认为该国并不是气候变迁的推动因素，却承担了冰川融化的灾难性后果，而最大的碳排放国中国、美国和印度应该有所赔偿。尼泊尔和西藏的泥石流灾害发生迄今过去8天，累计死亡人数已经超过了1200人，还有近5000人仍然下落不明。 尼泊尔外交部长卡纳尔上周接受该国媒体 Kantipur TV 访问时称，这场灾难不是一般的洪水，且规模之大，犹如海啸。他认为，冰川快速融化与是全球暖化与气候变迁的后果，但气候变迁的始作俑者并不是尼泊尔。我们在为这场不是我们制造出来的全球危机付出惨重的代价。卡纳尔指出，世界上最大的碳排放国是中国，美国是第二名，第三是印度。这些国家负有历史责任，应该补偿像尼泊尔这样的脆弱国家。尼泊尔的气候倡议者拉兹姆认为，气候变迁的背景下，尼泊尔属于最脆弱的国家，却也是最重视气候和环境议题的国家之一。尼泊尔首都加德满都的国际山区综合发展中心专家桑亚向法新社表示，喜马拉雅山区暖化的速度大约是世界其他地方的两倍。我们看到的是一场连锁灾难，就像8月26日的洪灾，一个事件触发了许多后续事件。专家一般认为，目前还很难直接把这场洪灾归咎于气候变迁或者全球暖化。不过，气候变迁的确导致高山的冰川变得更加不稳定，未来还可能会发生类似的灾害。尼泊尔官员已经向联合国申请损失与损害的资金，请求进行紧急的援助。国际气候倡议组织也纷纷呼吁工业大国应更加积极的协助。全球要求气候正义运动 DCJ 9月1日已经发布了声明，表示现在需要的不只是同情、哀悼和慰问，更重要的是各国政府正视喜马拉雅山区的民众以及那些身处气候冲击最前沿的社群所面临的处境。富裕国家不能一边把尼泊尔的灾难描述为气候变迁的不幸后果，一边却又继续公然扩张那些驱动了气候变迁的产业。
21: 中国金融和住房监管部门近日推出一系列房地产新规，包括将个人住房贷款最长期限延长至40年，并改革商品房预售及房地产融资制度。新规试图通过降低月供、保障住房交付来提振购房信心，但其实效果受到质疑。分析人士警告，限制开发商使用购房者的预售款融资，可能进一步加剧部分房企的资金周转压力。中国国家金融监管管理总局、中国人民银行、住房和城规建设部、自然资源部及中国证监会8月28日联合发布3份纲领性文章，提出将个人住房贷款最长期限从目前的30年延长至40年，以降低购房者的月供压力和提高贷款能力。以贷款100万元人民币，年利率 3% 计算，分30年偿还，每月还款约4216元。若分40年偿还，那每日还款约3579元，月供减少约637元。不过，由于还款期延长，购房者最终交付的本金和利息总额将增加约20万元。部分舆论认为，延长房贷期限有助于减轻购房者的短期负担，提高民众的购房意愿。不过，现居新西兰、原籍广州的 Poppin 对此持怀疑态度。20多年前 ,Poppin 曾在广州附近的番禺购房。他对美国之音表示，中国住宅的建筑和维护质量参差不齐，可能使一些人对承担长达40年的房贷望而却步。Poppin 称，那些楼的品质能超过40年吗？我在广州有买房的经验，我在海外也有买房的经验，那时候还是香港的房产商去番禺起的房子，它的质量还比现在好得多。你看现在中国的那些房产商到香港去建的房产都已经超级有问题了。我买的房子20年就已经觉得很旧了。我在国外买的第一套房子已经有50年历史了，都比我那一个20年的房子要新要坚固。他说40年的房贷我买回来的是豆腐渣，还是真的一个我可以住40年的房子呢？那如果我只住40年的话，我租房子就好了，我不喜欢我还可以换一个。Poppin 还认为，延长贷款期限并不能消除购房者面临的就业、健康、家庭和退休风险，也不意味着普通年轻人更容易承受首付款和长期债务。他说，贷款不是零贷款，是要首付的，首付也不可能是10万、20万这么便宜吧。年轻人18岁就可以出来工作，我要存多久才能有这笔首付呢？
20: 广告后将为您带来美国新闻部分。
0: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721，206-920-6721。
1: 老板电器9月双节大促开跑，最高直降450美元，前30名麦奇健 R Max 3系列可享受$100安装补贴和价值199法郎锅。 仅限西雅图地区，西雅图 Bellevue 大统华和 Edmunds 北大华超市内均有专卖店。关注老板电器美国服务号，获知详细地址。大吸力一清洁，就选老板油烟机。
2: 好久不见，最近看你气色特别好，朋友圈天天丰富多彩的，在忙什么呢？
3: 我呀，在西雅图长青学院上课呢。
2: 西雅图长青学院都有什么课程啊？
3: 课程可丰富了，想写字画画，有书画大师刘振声和邓作烈手把手教你；想放声高歌，著名声乐艺术家古雅瑜老师亲自带队；想舒展筋骨，专业老师带你轻松练太极、练瑜伽。
2: 哇，这么棒，听着我都想报名了。
4: 西雅图长青学院汇聚优质师资，开设书画、合唱、太极、实用 AI、 舞蹈、瑜伽、实用英文等精品课程，学习新知，结交挚友，活出更精彩的自己。地点在 Bellevue Bellrad 路，交通便利，停车方便。报名热线206-619-8698。西雅图长青学院，精彩人生从这里开始。
20: 您正在收听的是下周中文电台新闻夜线栏目，我是子轩。
21: 我是 Cherry， 今天是2026年9月3日，欢迎您收听我们的节目。
22: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
21: 下面播报美国新闻。
20: 特朗普政府今天再次向美国最高法院提出了紧急申请，要求解除联邦法官对邮寄选票新规的临时禁令。此前数小时，政府律师在波士顿的听证会上未能确认执行新规所需的电脑系统是否已经可以运行。按照新规，各州需要使用符合统一要求的选票信封，并向联邦网络平台上传选民名单，资料不匹配可能导致选票无法寄出。法官塔尔瓦尼质疑，在中期选举临近时推行未经充分说明的系统可能影响选民的投票。政府则认为邮政部门有权规范信封设计和收件人信息。北卡罗来纳州计划4日开始寄出邮寄选票，最高法院此前允许政府推进相关计划，但尚未对新规本身是否合法做出最新的裁决。
21: 美国财政部和国税局今天提出新规，拟取消在招生奖学金及其他校内项目中实行种族歧视政策的私立学校的联邦免税资格。政府称以多元化或公平为名实施种族优待也将受到限制。提案涵盖私立中小学、大学、职业学校等，估计可能涉及约 1.8 万所教育机构。财政部长贝森特表示，学校不能以重新命名政策的方式规避要求。根据提案，学校仍可依据家庭收入、居住地区、是否为家庭首名大学生等不涉及种族的标准帮助弱势学生。宗教学校也可保留宗教课程和相关招生要求。目前规则仍处于提案阶段，尚未生效。按拟定安排，最终规定将适用于2027年5月31日或之后开始的纳税年度。
20: 密苏里州最高法院9月3日一致裁定，禁止在今年11月中期选举中使用特朗普支持的新国会选区地图，并要求该方案交由全州的选民公投。共和党去年推动重新划界，希望多赢得一个联邦众议员的席位，反对者随后提交了超过30万个签名要求公投，但州务卿霍斯金斯以国会划区选区划分不适用公投程序为由拒绝。法院认为公投请愿合法有效且及时提交，因此新地图从未正式生效，今年11月选举应继续使用2022年通过的地图。新地图已用于今年8月初选，州总检察长哈纳维表示将立即向美国最高法院上诉。这项裁决使共和党通过重新划界扩大席位优势的努力遭遇挫折，也让密苏里州的选区争议进入了新的法律阶段。
21: 美联社今天引述知情人士报道，美国联邦检察官已起诉移民与海关执法局人员克里斯蒂安·卡斯特罗，指控他就今年1月明尼阿波利斯一起枪击事件向调查人员做出虚假陈述。目前相关案卷仍处于密封状态。当局称卡斯特罗当时开枪击中一名委内瑞拉男子的腿部，执法人员最初指控伤者等人使用扫帚柄和血铲袭警，但视频证据使这一说法受到质疑，检方随后撤销了针对相关男子的指控。卡斯特罗还面临明尼苏达州提出的袭击及虚假报案指控，由于德州未立即批准将他移交明州，他上周获释。 伤者律师认为联邦指控不足以反映案件严重程度，要求全面追责，相关指控仍有待法院审理。下面播报西雅图本地新闻。
20: 据州选举部门近期发布的数据，今年8月的华州初选中，20267张选票因为邮戳过晚或者未能及时送达而没有被计入结果，创下了新的记录。2024年同期，这一数字为16131张。由于今年初选投票率更低，迟到选票的拒收率反而上升了 32%。从全州近200万张初选选票来看，被拒收的迟到选票比例不足 1%， 但在胜负可能只相差几十票甚至个位数选票的地方选举中，这一数字仍可能改变结果。今年华州第42立法选区州参议员初选中，第二名和第三名之间就只相差4票，最终需要人工重新计票。
21: 华州国务卿史蒂夫·霍布斯和联邦参议员玛利亚·坎特维尔9月2日公布的数据显示，迟到选票问题在农村地区尤其突出。与2024年初选相比，梅森县和史蒂文斯县的迟到选票拒收率增加了3倍以上，亚基马、奥卡诺根和富兰克林县也增加约2至3倍，全州39个县中有19个县的拒收率至少翻了一番。与此同时，金县、皮尔斯县、斯波坎县和克拉克县等人口较多的地区，迟到选票反而有所减少。一个重要原因是城市地区通常设有更多投票箱，选民不必完全依赖邮政系统。今年初选期间，全州超过2/3的选票通过官方投票箱交回。
20: Uber 正在裁减93名西雅图地区的员工。根据公司本周三向华盛顿州提交的监管文件，此次裁员是 Uber 全球大规模重组计划的一部分。本周宣布将削减约 10% 的员工，涉及约3300人。 Uber 的首席执行官 Dara Khosrowshahi 在发给员工的内部备忘录中表示，公司希望通过减少管理层级，简化团队的结构，让组织运作更加高效。达尔表示， Uber 过去5年的财务表现持续改善，但公司内部架构也随之变得更加复杂，管理层级增加，员工花在协调和沟通上的时间越来越多。此次重组能够让公司把更多的资金和资源投入未来的业务，且同时加快内部的决策速度。他表示，更精简的组织意味着更明确的职责，更快速的决策，以及员工能够把更多时间投入实际的业务，而不是内部的协调。
21: 台湾公共交通局宣布，西雅图北部新的派恩赫斯特轻轨站将于9月30日正式开放载客。这座车站位于 I-5 与东北130街附近，夹在北门站和海岸线城市一带的轻轨站之间。台湾公共交通局首席执行官窦周四公布了开通日期。而9月30日也正好是华盛顿大学秋季学期开学首日。派恩赫斯站开通后，海湾公共交通局近2年来密集启用新轻轨站的阶段也将暂告一段落。按照目前规划，区域轻轨系统下一座新车站最快要等到2031年，地点是雷尼尔谷的格雷厄姆街站。
20: 华盛顿州男子鲁迪·维列达梅西亚在科罗拉多移民拘留中心被关押超过4个月后，近日终于回到华州北部与家人团聚。不过他的返家过程并不顺利，美国移民与海关执法局 ICE 在距离其住所超过2000英里的州将他释放，而家人和律师一度甚至无法确认他究竟身在何处。47岁的维列达姆西亚原籍洪都拉斯，2010年未经授权进入美国。根据他为签证申请提交的公证个人陈述，他当年在墨西哥遭暴力贩运集团绑架，并被带过了美墨边境。目前，他正在申请专门为人口贩运受害者设立的 T 类签证。
21: 经典科幻系列《星际迷航》迎来诞生60周年，西雅图流行文化博物馆将于9月5日举行全天特别庆典。从经典剧集放映、演员见面到互动工作坊、主题展览和建长椅体验，为《星际迷航》粉丝打造一场沉浸式纪念活动。白天庆典从上午8:30持续至下午4点，活动包含在博物馆当天门票内。《星际迷航》于1966年9月8日首次播出，至今已经发展出多个电视剧系列、电影和庞大的全球粉丝文化。此次60周年活动中，观众可以提前投票决定当天播放的经典剧集，候选作品来自《星际迷航》原初系列、《星际迷航》下一代、《深空9号》和《航海家号》等多个系列。
20: 下图海鹰队出售给科斯拉家族的交易于周四正式完成，标志了这支 NFL 球队经历了一次具有历史意义的所有权交接。不过在最终的法律文件中出现了一个小小的惊喜，在最新披露的联合所有者名单中出现了两个对于太平洋西北地区科技界而言颇为熟悉的名字。前 Aptio 首席执行官兼资深下图企业家桑尼·古普塔，以及总部位于下图的医疗保健私募股权公司 Fraser Healthcare Partners 的管理合伙人纳德·奈尼。
21: 下图警察局正在调查周三晚间发生在下图南部的一起枪击事件，该事件导致多处房屋和车辆受损。警方于当晚约9:29接到报告，称南霍利街2900号街区传出枪声，随即赶赴现场。警方在路面及附近的公园内发现了40多枚弹壳。调查人员确定，事发前有两辆车驶入路口，随后发生了多起枪击。警方表示，当时公园内的人员似乎与街上一两辆车内的人员发生了交火。据警方通报，共有5处房屋和3辆车被子弹击中，目前未收到人员受伤的报告。该局的枪支暴力减少小组正对引发此次枪击事件的情况展开调查。下面是天气预报，大西雅图地区今晚小雨，最低气温华氏56度，摄氏13度。明天阵雨转晴，最高气温华氏69度，摄氏20度，最低气温华氏54度，摄氏12度。
20: 广告后请继续收听西雅图中文电台新闻夜线栏目。
5: 肌肉骨骼伤痛、车祸、工伤，请找康健脊椎治疗中心肖明医师。康健，康健，祝您健康。电话2066217501，2066217501。
6: 西雅图中文电台需要您的支持。如果您曾经听到过西雅图中文电台的节目，如果您曾经在西雅图中文电台网站或者微信平台上读到过我们的报道，如果您参加过中文电台举办的演出或者其他活动，请您支持我们。西雅图中文电台是由非营利组织西雅图华人广播协会支持的，大多数的主持人多年来义务为西雅图以及全球的华人提供精神食粮。请您向具有 501c3 免税资格的西雅图华人广播协会捐款，捐款的 PayPal 账号是scbaseattle@gmail.com， 捐款电话2066198698，2066198698。西雅图中文电台感谢您的支持。
7: 餐饮、
23: 娱乐、
7: 招聘、
23: 交友、
7: 买房、
23: 投资、
7: 演出，
23: 请找西雅图中文电台。
7: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100就有机会使您的生意或者活动家喻户晓，
23: 赶快行动吧。广告热线2066198698，2066198698，
7: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
20: 下面向您介绍体育新闻。据《卫报》9月3日报道，国际足联本周向美国联邦法院提交文件，要求驳回欧足联的证据调取申请，称其法律行动是抹黑运动。欧足联8月底向美国4家法院提出申请，拟收集国际足联及投资机构的文件和通信记录，为可能针对国际足联主席因凡蒂诺提起的刑事程序做准备。正因涉及其推动的商业融资计划，国际足联反驳说，欧足联尚未在瑞士启动相关的诉讼，调取资料可能泄密保密的信息，并主张双方应依章程通过仲裁解决争端。
21: 阿根廷足协9月2日晚宣布，国内下一轮多项男女足球赛事将在比赛进行到第10分钟时暂停1分钟，由球员和球迷共同鼓掌致敬刚刚宣布退出国家队的梅西。第10分钟对应梅西长期身披的10号球衣。今年39岁的梅西于8月31日宣布结束长达21年的国家队生涯。他代表阿根廷出场207次，攻入125球，两项数据均为队史纪录。梅西曾带领阿根廷夺得2022年世界杯冠军，并另外2次闯入世界杯决赛。退出国家队后，他仍将继续代表美国职业足球大联盟的迈阿密国际参加俱乐部赛事。
20: 今年 NBA 休斯顿火箭队宣布与阿门汤普森完成了提前续约。据 ESPN 报道，新合同为5年$2.08亿，2027年生效，并包含10%的交易保证金条款。23岁的汤普森是2023年选秀第4顺位的球员，上赛季场均贡献18.3分、7.8个篮板和5.3次助攻，总出场时间位居联盟的第一。在范维斯 维利特因伤缺阵的期间，他承担了更多组织进攻任务。火箭总经理斯通表示，汤普森攻防兼备，持续进步，球队看好他的未来。
21: 美网今天继续进行，男单三号种子阿利亚西姆爆冷1-3不敌哈恰诺夫，弗里茨直落三盘晋级，女单大阪直美苦战三盘过关，斯瓦泰克也顺利获胜。中国选手方面，郑钦文2-1击败普丁塞娃晋级32强。此前一天，吴毅以7-5、6-3、6-1战胜达克沃斯，时隔4年重返美网32强。王欣瑜1-2不敌卡林斯卡亚，止步次轮。
20: 财经方面的消息，今天美国股市今天全面上涨，道琼斯工业平均指数收于53686.1点，上涨1.18%。标普500指数收于7747.71点，上涨1.06%。纳斯达克综合指数收于26584.06点，上涨1.4%。
21: 大宗商品方面 ，COMEX 黄金期货涨2.39%，报4520.30美元每盎司。国际油价小幅收涨，美油主力合约收涨0.73%，报91.67美元每桶。布油主力合约涨0.18%，报95.8美元每桶。比特币最新价格为每枚77184.82美元。
20: 亚洲市场方面，今天午盘的交易情况如下：上证综合指数收报3957.99点，上涨0.4%；香港恒生指数收报25761.99点，上涨2.18%；日本日经225指数报收64769.74点，上涨0.86%。美元兑换人民币的汇率为每100美元兑换671.68元人民币。
21: 美联储理事沃勒今天表示，如果接下来的通胀数据继续显示物价压力缓和，他愿意支持在本月议息会议上维持利率不变。不过，如果通胀再度升温，他也可能支持加息。这番表态缓解了市场对近期加息的困扰。美国国债收益率回落，美股三大指数全线上涨。当天收盘，道琼斯指数上涨1.18%，标普500指数上涨1.06%，纳斯达克指数上涨1.40%。投资者接下来将关注4日公布的8月就业报告以及下周的通胀数据，判断美联储9月15日至16日会议的政策方向。
20: 英伟达今天宣布，将以129.3亿美元收购人工智能开发者平台 Hugging Face， 进一步扩大其在芯片以外的人工智能业务布局。这平台拥有超过1800万名用户，汇聚了大量模型、数据集和应用程序，是开发者分享和使用开放模型的重要渠道。英伟达首席执行官黄仁勋表示，收购后平台将继续开放，开发者可以自由选择模型、构架、云服务和计算硬件，不必使用英伟达产品。
21: 特斯拉今天将数十辆没有方向盘和制动踏板的 Cybercab 投放到德州奥斯汀街头，推进无人驾驶出租车业务。市场期待新业务带来增长，特斯拉股价当天上涨超过 5%。 与此前使用普通车型的自动驾驶出租车不同， Cybercab 车内没有供乘客接管驾驶的传统操作装置，特斯拉仍需证明其主要依靠摄像头的系统能够安全应对复杂路况，并争取公共信任。竞争对手 Waymo 在运营车队和出行服务规模上仍然领先，特斯拉计划向更多城市扩展，但全面开放服务的具体安排尚不明确。
22: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
20: 以上新闻节目内容是由子乔 Cherry 您播报的。今天新闻采编是 Terry、 乐阳和小袁。
21: 想要了解更丰富的最新内容，请随时访问我们的网站 ChineseRadioSeattle.com 或在线搜索西雅图中文电台。
20: 当然，你也可以通过电台 Facebook 主页 Chinese Radio Seattle、 微信公共平台今日西雅图、 YouTube 频道西雅图中文电台，或者下载中文电台的手机 App Chinese Radio Seattle 收听或关注我们的节目。
21: 接下来的专题节目是读书观影栏目，下面把时间交给未央。
2: 好久不见，最近看你气色特别好，朋友圈天天丰富多彩的，在忙什么呢？
3: 我呀，在西雅图长青学院上课呢。
2: 西雅图长青学院都有什么课程啊？
3: 课程可丰富了，想写字画画，有书画大师刘振声和邓作烈手把手教你；想放声高歌，著名声乐艺术家古雅瑜老师亲自带队；想舒展筋骨，专业老师带你轻松练太极、练瑜伽。
2: 哇，这么棒，听着我都想报名了。
4: 西雅图长青学院， 汇聚优质师资，拍摄书画、合唱、太极、实用 AI、舞蹈、瑜伽、实用英文等精品课程，学习新知。